0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий, а зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за $5, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот...

0: душа — это все от дьявола!» При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down.
1: I know you like to dance, oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself.

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

мир.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь

0: стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара. Трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Итак, привет, други и подруги. Очередной какой-то там у нас вторник сегодня, 9 часов вечера. И значит, что программа «Неформатная бомбардировка» снова в эфире. Запись нажал. Олежек, привет. Народу много, всем привет. Антоха, Мира, Квазар. Кто тут у нас еще? Витос. Здорово. Стрела Морфея, привет еще и вам. Кирюша, здравствуй. Генка, привет. Я смотрю, у вас там вообще красота. Геннадий, вот у вас хоть есть зима. Зима, и твоя суровая собака тоже к зиме готова. Вот, но у нас совсем другая ситуевина. У нас снега нет в Ашпе. Олежек, я тебе соболезную. Есть такая каста людей, которые портят машины во дворе. Есть такие ублюдки. Ну, ничего с этим не поделаешь. Могу тебе только сказать, подними руку, махни и скажи, да и хрен с ним. Вадимка, здорово. Здорово, дружище. Вот, ну что, сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Давайте для новеньких расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже мы все перебрались в Discord. И, собственно, все вот эти вот привет, и я сейчас передавал именно в Discord, потому что там нормально, там не тупит лента, не надо обновлять каждый раз страничку, чтобы посмотреть, есть ли комментарии. Поэтому музыканты, кто сегодня участвует, милости просим, давайте перебирайтесь туда. Ссылочка на наш Discord есть у нас в группе во ВКонтакте, там большая жирная кнопка «Эфирный чат», тыкайте в нее, и там все инструкции есть. Вот, ну и, собственно, посмотрел я, что у нас там наголосовали за 3 недели. У нас почему-то эта бомбардировка получилась не через одну, а через 2 недели. И за 3 недели наголосовали, понимаешь, прям вот совсем все тухло. Поэтому, наверное, даже я

не буду выбирать никаких ништяков, потому что даже прям вот обидно. Победители прошлой программы ЛТП лечебно-трудовой профилакторий Айкумена. Собственно, ставим их, слушаем. Ну и забираем этот трек в постоянную ротацию на неформатное радио. И через буквально 3 минуточки нарисуюсь, собственно, и продолжим. Давайте пока все подтягивайтесь. У кого есть что налить, наливайте. У кого нечего налить, насыпайте закуску в стаканы.

Итак, друзья, приветище еще раз всем, кто к нам только что подключился. Привет iTunes. Spotify больше привет не желаем. Spotify вообще удалился из России и поудалял к херам все русскоязычные подкасты. Поэтому, как бы, Spotify, пока больше мы с тобой не дружим. Вот, но тем не менее, Google подкасты есть, туда тоже привет. Ну и слушателям, как это называется, я все время забываю, как оно называется. Ну, неважно. Вы, кто нас сейчас слушаете, вы как раз вот, кого я не назвал, вам тоже привет. Вот, друзья, во-первых, хочу сделать объявление такое грандиозное на лейбле «Неформатное радио». Поменялся номер телефона. Вот, на сайте мы его пока еще не поменяли, но тем не менее, если будете звонить, а там не пугайтесь. Вот, на сайте скоро все перепишем, будет правильный номер показан. У кого, кстати, кто йотой пользуется, ну-ка напишите мне быстренько в эфирный чат. Сейчас я вам открою. Короче, говно йота стало. Вот не зря их Мегафон выкупил. Йота теперь тоже говно. Итак, ладно, давайте начнем уже все-таки мы рассматривать первую композицию из 10 представленных нам компаний Бомба Питер. Ребят, честно говорю, ни одну не слышал, ни одну не знаю команду. Не, знать-то, может, и знаю. Вот, а вот чтобы слышал, не слышал. Опачки! А у нас тут, короче, у нас тут нежданчик. Нежданчик. Сочи бусики у нас уже были. В прошлой, сука, прям в прошлой, сука, программе «Бомбардировка». Ну ладно, будете у нас вне конкурса. Будете вне конкурса у нас звучать. Вот, так, ладно, первая команда у нас «Вертеп». «Вертеп» и называется песня «Считалочка». «Считалочка» с буквы «Ш». «Ще». «Считалочка». В садике умеют дети писать правильно слова? Умеют. А панки взрослые не умеют. Так, написан арт-проект от Романа Смирнова и Андрея Васильева. Старинная питерская забава, застольные песни для друзей. Трек «Считалочка» заглавный на недавнем макси-сингле, предвещающем альбом. Я так понимаю, это Питер. Опять не написано, кто откуда, но тем не менее ставим, слушаем. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие выступления в Discord и обязательно дублируйте во ВКонтакт. Сегодня во время эфира там народу нет, но после эфира туда мимоходом заходит много людей. Если кому-то понравились, чтобы могли вас найти, вступить, ну или поругать. Итак, «Вертеп», «Считалочка», поехали.

Крупье, мерчендайзер, аудитор, актер, эколог, диджей, брокер, маклер и вор, таксист, депутат, дилер, киллер, рыбак, кассир, дистрибьютор и просто мудак.

Защитник державы, торчащий без цели, любитель халявы, прибитый к постели, стремящийся вверх, толкающий в бок, вставший за всех, валящийся с ног, каждый вменяемый в общем и целом.

Что-то я пытался их у нас на сайте найти. Вот мне кажется, что я видел вертеп на сайте. Не знаю, вот прям почему-то мне кажется, что я их видел. Но сейчас кручу. А найти не могу. Значит, мне показалось. Значит, нет. Хотел вам ссылочку кинуть. Но нет. Старею. Ну да ладно. Ничего страшного. Так, что там нам народ понаписал? Веселенькая песенка. Антох пишет, Лежик пишет, жизненно, но музыкальное сопровождение на любителя. Ну тут такое, он, как тебе сказать... Как это все называется? Одним словом это называется. Блин. Короче, театральное такое выступление. Так, Айкумена, забыл с вами поздороваться. Лечебно-трудовые вы наши. Привет и вам тоже. Вот, и всех с весной они поздравляют. Ну, такая весна, она непонятная. То ли уже весна, то ли уже не весна. Вчера убавил газ на отопление, сегодня встал, словил дуба. Прибавил обратно. Не знаю, хочется уже, чтобы тепло было, но все никак. Так, что там? Витос пишет, ничего так забавно. Дениска пишет, весело, конечно, но не мое. Как-то непонятно, кроме оторвать башку, не запомнил ни хрена. Ни хрена. Так, Олег пишет, что... Автор решил подчеркнуть, что все-таки трек назван «Считалочка», провел счет, немного не в тему. Но я на эту тему размышлял тоже, пока слушал песню. Думаю, вот почему так, такой странный мотив, вроде не «Считалочка». А потом раз, а в конце «Считалочка». Нет, я все думал, что будет подвод вот к этому «Считалочка», к букве «Ща» вот этой в начале названия. Думаю, может, они как-то это... обыграют, и так задумано, что ну специально написали неправильно. А даже текст слушал специально. Не обыграли, видимо, так и написано. Видимо, считалочка все-таки. Вот, ладно. Предлагаю группу Сочи переставить самый конец списка, потому что они у нас звучали в прошлой программе. Сейчас я их сдвину в самый низ, мы ими закроем просто. Я вам скажу аривидерчи и под них уйду из эфира, потому что, ну, два раза с одной и той же песни не айс. Так, ладно, значит, далее у нас будет кто? А далее у нас будет группа Billsong Ad. Ad, я так подозреваю, это песня. Мне так кажется. Так, написано музыкально-литературный проект нарративного жанра. А что такое нарративный жанр? Тактильные ощущения, знаю, что такое. Знаю такой диагноз кишкоман. Кишкоман, это про меня. А что такое нарративный жанр? Галерея лирических историй о любви взрослого белого мужчины с традиционными ценностями. Особенностью творчества Billsong является акцент на содержательность текста и музыки. Смысл – нарратив, отсюда название жанра. Проект создается не подростками и не для подростков. Отсюда целевая аудитория. Противостояние той части современного искусства, которое принято называть современным искусством. Что-то вы прям запутали. Пропаганда любви в противовес современному культу потребления. Вот, ну, давайте слушать. Billsong, город не написано какой, откуда ребята, если вы тут присутствуете, давайте уже как-то расскажите про себя. Ну, и я так подозреваю, песня называется «Ад». Поехали. Поехали.

хвостом трусики. Я ей сердце, она, хочу бусики. Шубку и авто рассадалась.

А итак, друзья, только я сегодня приготовился заранее, все проверил, нажал все кнопочки, поправил все звуковые карты, все шнурочки переткнул, перевоткнул. И вот все равно на тебе по всей морде бритвой ни хрена у меня не получается. Вот, ну да ладно. Был у нас глючок. И смотрите, опять бусики. Опять я вот одни бусики сдвинул вниз. И раз, тут же у нас без бусиков не обошлось. Привет, привет, Родик, привет, наш молдаванский друг. Вот, и... Что он тут мне пишет? Бросай игру на гитаре. Возьми планшет, напиши комментарий. Давайте все дружно напишем комментарий. Так, Витос пишет, какой приятный домашний адок. Адок. Так, Олег написал, хороший трек, хорошо пойдет в ресторане за столиком с любимой супругой или девушкой под бокальчик горячительного. Очень здорово. Расслабляет и не заставляет напрягать голову, но послушать на один раз. Вот, Клазар пишет, если честно, я как описалку трека не понял, так и сам трек тоже не понял. Хотя атмосфера расслабляющая. Вот. Антоха пишет, нихера не понял описалку. Вот, но есть шанс, что это я ее прочитал, так что вам не зашло и вы ее не поняли. Но я описал его тоже не понял. Вот, а, ну, я ожидал прям какого-то перформанса. Во, я слово вспомнил. Ожидал я прям чего-то такого, ух. Но по факту получился такой неплохой кабацкий блюз-вариант. Не знаю, как бы ничего такого, чтобы я удивился. Но неплохо, конечно. Конечно, неплохо, конечно, здорово. Но, как бы, судя по описалу... Вот, ребят, я думаю, вам надо переписать описалку, потому что, когда читаешь, прям, кажется, сейчас будет что-то такое суровое и серьезное, что прям вот Санта-Клаус пойдет и отдастся первому встречному, как принято у них в Европе. Вот, но оказалась обычная музыка. То есть вот... Давайте до описаловки хоть доебемся. Вот, а что? Чтобы и нет. Вот, далее. Далее у нас паханчик. Паханчик. Я все время удивляюсь названием. Кто вам их придумывает? Так, цитирую. Группа Паханчик в настоящем виде была образована в Питере в 17 году. Концептуальной основой творчества коллектива стали эксперименты с комбинированием элементов разных стилей. В музыкальном багаже слушатель может разглядеть и задорный поп-панк, и лиричный альтернативный рок, и частички бодрого металла. А для самых сентиментальных найдутся даже мотивы инди-рока. Тексты песен никогда не укладывались в рамки единой нормы. Очередные четверостишья – это шанс рассказать новую жизненную историю, с которой мог столкнуться каждый. Это может быть и забавная ситуация, рассказанная через призму сатиру и признание в самых сокровенных эмоциях. Вот, ну я так понял, это Питер. Итак, Питер, Паханчик, трек называется «Бесконечность». Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. А я вместе с вами слушаю, потому что ссылочку мне кидать не на куда.

Итак, друзья, программный сбой. Программный сбой в сети произошел. Вот, Родик пишет, вокал чуть громковатый, мимо нот, а музон хорош. Так, Антоха пишет бодренько. Вот, что-то или мне кажется, или ноты писали отдельно от исполнителя, а вот энергия песни и вокал зашли. Так, Олежек пишет, пардон, полагаю, там мата не было, но что-то там слово прозвучало наебу. Наебу это наебу. Ебу это такой остров. Остров в Тихом океане. Так, Соляк крутой. Квазар пишет, музыка хорошая, в целом звучит здорово, плотнее голос бы и срисовалось бы круто. Гитара порадовала. Вот, можно без вокалиста рубить музло. Это причем это не просьба, это прям трактат. Давайте рубить музло без гитары. Давайте рубить вокалиста. Рубить вокалиста и играть музло без него. Так, что там еще? Музыка интересная, а текст для меня лично плохо слышно. Да ладно, плохо слышно. Слышно было хорошо, у меня кровь текла. У меня одна перепонка лопнула вдоль, вторая поперек. Вот, и теперь, в принципе, из уха в ухо, если посмотреть на солнце, будет видно такой четкий крест с рваными краями. Так, Витос пишет, весело, попсовенько, не зашло. Вадим пишет, вокал чуть громковато и мимо нот, а музон хорош. Так, что там еще у нас? Продолжение. Да, я тут выматерился весь, пока нашел эту штуку. Слава богу, надо ее положить в этот. А то я ее постоянно пытаюсь скачать. А ВКонтакт перестал опять давать скачать. Вот, начал искать в Яндексе. Блин, перешел на 3-4 сайта, там все рекламой забрызгано. Короче, распсиховался не на шутку. Так, это были у нас перцы Паханчик. Вот, ну молодцы, они закинули трек на неформатку перед эфиром. И я сумел положить вам ссылочки всем, чтобы могли перейти поругать. Ну или похвалить, если понравилось. Вот, послушаю еще, потому что, ну, я не верю, что ни в одной песне не спел вокалист ровно полностью. Надо проверить, надо сделать такой эксперимент. Вот мы с Коляновной провели научный эксперимент по поводу холодильника. И знаете, люди до сих пор голосуют, и вот процентное соотношение не меняется. Все четко. А теперь я хочу убедиться, что у Паханчика есть треки, где в ноты он попадает. Так, едем дальше. Дальше у нас Грибое. Грибы, короче. Песня называется «Снеговика». «The Грибуе». «Снеговика». Что они делали со снеговиком в такую зиму, я не знаю. Вот, видимо, приделывали ему морковку. Вот, не факт, что в верхний шарик. Так, трио, девизом которого является выражение «Beat Gas On». Бит продолжается. Название «Грибы» было выбрано в честь грибообразных причесок а-ля 60-е. Основной репертуар... Я думаю, название «Грибы» было выбрано по другому поводу. Все, я аж заговариваться начал. Вот, так, основной репертуар песни собственного сочинения на русском языке, а также кавер-версии композиции Beatles, Who, Oasis и Dr. К настоящему моменту Грибы выпустили 4 альбома образцов собственного творчества. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем, опять не написано, какой город, ну и сами Грибы тоже, я так понял, в чате у нас не присутствуют, а жаль. Поехали, ставим, слушаем «За грибы снеговика». Поехали.

А что-то вот у меня, я не знаю, у вас не появилось такого состояния? У меня прям вот, как это называется, меня раскачало не в плане кача, а в плане вот когда слишком сильный эффект, вот этот вау-вау, как он называется, когда из колонки в колонку летает. А тут наоборот было такое ощущение, что ребята, то есть они пели четко мимо ритма. Четко мимо ритма. Я сперва подумал, что это они так это наебались, а потом я понял, что это сделано специально. И потом я уже даже понял, что ребята переиграли каверов. И была попытка сделать так же, как у Битлов. Вот, но... ну, не знаю, ребят. Второй раз я такое слушать точно не захочу. Вот, в принципе, наверное, по большому счету, как эксперимент, интересно. Но на кого рассчитана данная композиция, непонятно. Видимо, какая зима, такие снеговики. Так, какой хороший монозвук, пишет Родик. Олег пишет, очень даже неплохо, как трек звучит бодренько. Родику бодро слушать можно. Так, Вадим вот прикалывается, спрашивает, запись моно, как в 60-х, и прически грибные. Это такая задумка. Вот, так, Олег пишет, немного ощущения, что это демо, ребят, могу ошибаться. Ты знаешь, нет, это на пластике ребята издали. Ну, вот как бы... Вот. А Витос пишет, заезжали к нам такие прикольные рубяты. Прикольные рубяты. Так, Квазар пишет, наверное, просто не с Питера я. Но мне пока ничего не заходит. Ничего, ты не переживай. Мне пока тоже ничего еще не заходит. Так, Антоха пишет, не... Вроде норм. Не, потом подумал, написал, вроде норм. Ну, вроде зашло. Ладно, едем дальше, потому что, в принципе, я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы, как эксперимент, интересно. Ну, это так вот, послушал и забыл. Так, чтобы вот включать еще раз, ну, у меня, по крайней мере, желания не возникнет. Едем дальше, далее у нас Unreal. Вот, ну тут хоть написано, что это у нас город Таллин. Группа образовалась в 2005 году в городе Таллин. Стиль сформировался под влиянием различных течений тяжелого рока, таких как хард-хэви, трэш-метал, прог-метал и так далее, всего понемногу. Вот. А не затесалась ли туда Алена Апина? Ну, чтобы прям всего понемногу. Так, многие тексты песен написаны в юморном ключе, нередко пародируя сюжеты фильмов ужасов. Живые выступления Unreal отличает драйвовая подача и шутливое настроение. За плечами солидный опыт клубных и фестивальных выступлений. В творческом багаже группы 2 полноформатных альбома, несколько мини-альбомов и видеорелизов, а также участие в российских аудио- и видеосборниках. Вот, собственно, ставим, слушаем Unreal Tallinn, твой маленький секрет называется трек. Поехали!

Итак, друзья, 21:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Для тех, кто у нас в первый раз, рассказываю, как общаться. А, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все перебрались в Discord. Все сидят в Дискорде. И как это уже заведено на программах бомбардировки, когда к нам прилетает очередная подборка от компании «Бомба Питер», музыкантов из этой подборки там нету. Вот я не знаю, то ли они стесняются и не хотят с нами общаться, то ли они даже, как понимаешь, не то что не хотят общаться, а даже и не думали. Может, даже и не слушают. Что, несомненно, радует и, конечно же, прям становится тепло на душе. Так, пока слушал очередной трек от Unreal. Unreal, твой маленький си... Вот смотрите, говорят, эстонцы тормозят. Да, немножечко тормозят. По-моему, вот из сегодняшней подборки пока единственные реальные ребята, которых можно было послушать. Так это вот все хорошо, и музыка, и вокал, и в ноты попадают, и мужики слышат, что прям мужики. Вот, мне письмо, кстати, пришло от китайских братьев. Китайские братья мне написали: отличная новость, Захар Владимирович, вам отправили трансформатор. Трансформатор, вот, скоро... ко мне, ну скоро как, с Алиэкспресса, скоро, это значит дней так через 60-70 до меня доберется трансформатор, и буду я делать крутую штуку, я ее вам потом покажу. Так, что там у нас? Кстати, друзья, у кого скопился там хлам какой-то ненужный электронный, шлите апельсины бочками, вот, шлите Зухеру коробками, ну кому как бы не лень собрать все в коробку и унести на почту. Все пригодится, все уйдет. Так, едем дальше. Далее у нас группа Вести. Группа Вести. Трек называется «Глаза в глаза». «Глаза в глаза». Че я хотел? А, я хотел открыться про все. Меня прям вот, я увидел Вести. «Глаза в глаза». Группа образована 14 октября 2015 года. Так, концептуальной основой творчества стали песни солиста и лидера группы Дмитрия Донского, написанные им в разное время, начиная с 98 года. Всего более 100 песен. Также в репертуар коллектива вошли песни на стихи Марии Семеновой. И, собственно, ставим слушать.

Итак, есть люди, которые не совсем еще уснули. Ну-ка, помашите мне лапкой в мессенджер. Лапкой в мессенджер. Так, Родик ушел курить молча, не чокаясь. Не чмокаясь, Родик. Курить надо молча, не чмокаясь. Вот, тогда будет нормально. Так, Олежек пишет мне вообще никак, с уважением к исполнителю. Человек старался однозначно, но не цепляет. Антоха услышал, что там вокал гуляющий из наушников. Наушник меня, говорит, отвратил. Слушай, я такого не услышал. Это, скорее всего, диафрагмы наушника коробило просто. Это так бывает. Так, вообще не туда, куда надо вокал, Олежек пишет. Витос написал как-то песню ни о чем. Вокал местами не вытягивает. Дениске куплет вроде понравился, но припев, ну, говорит, мощь бы выдавить и срисовалась бы. А так это тянучесть, сила, конечно, но это, конечно, мой взгляд. Картинки нету. Вот под эти и надо было сделать такой мясной хороший такой припев. Глаза в глаза. Вот, так что ли? Так что ли, Денис, так бы тебя устроило? Я думаю, было бы еще чуднее. Так, что там? Много свиста клавишных. Это не свист, это пчелки размножаются. А когда ранней весной подносишь ухо кулью подносишь ухо ранней весной, когда сосульки капают с крыш, и ты слышишь, как пчелки там размножаются. Вот, мне, кстати, в четверг предстоит изнасилование собачки. Да, вот, с чем себя и поздравляю, буду работать собачьим сутенером. Едем дальше. Далее у нас Восточное шоссе. Ой, дальше вот прям название. У нас сегодня интереснее все дальше. Не, как же там было в этой Валисе? В стране чудеска. Все страньше и страньше. Чудновее и чудновее. Что-то такое. Не помню я эту фразу. Включая друг друга. А называется песня. Я понимаю, когда люди друг друга выключают. Ну, есть такие выключатели для человеков. В основном их делают из твердых пород дерева. Но у нас продают сосновые частенько в спортивных магазинах. Вот, а вот как включать друг... Ну, в принципе, можно этими же штуками, да, только в обратном направлении. Включать. Итак, Восточное шоссе, включая друг друга. Про себя написано следующее. Существует группа с 2011 года. Автор текстов и музыки Дмитрий Шакиров. Периодически играл с ныне несуществующей фолк-группой «Каледонский лес». Так, отличительной чертой группы является глубина, образность и литературность текстов. Ну, давайте послушаем. Поехали. А я пойду смотреть, докуда мой усилитель из Китая доехал.

Итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Мнения прям полярно разделились в чате. Кому-то прям понравилось, кому-то совсем не понравилось. Понравилось у нас вот Родико. Родико пишет прям: дайте музла, дайте название. Написал. Это у нас отзвучал Восточное шоссе. Восточное шоссе, включая друг друга. Сейчас, я просто ищу начало комментариев. Вот Олег написал, видимо, предыдущие участники группы живут на одной площадке многоквартирного дома. К чему-то это. Так, припевчик запел весело. Дениска матерится, пишет, музло прям кричит, дай мясо. А тут на диссонанса машину. Единственная фраза на припев легла и звездец. А Родику вот очень понравилось. Так, Олежек пишет, не хочу обидеть, но качество записи оставляет желать лучшего. Это не запись, это так у них сведено хорошо. Так, Антоха пишет, после обработки напильником будет шедевр, а так на троечку. Так, Родик говорит, вкусовщина, все это ваше, да? Вяленько по вокалу и качество не в дугу. Так, Дениска пошел жену встречать и курить. Ты тоже кури, не чмокаясь. Так, Витос написал, вроде что-то есть, но как-то не доделали. Вот, ну, я, собственно, даже, наверное, не знаю, что сказать. Я, в принципе, люблю такого плана музыку, но для меня уж слишком монотонно как-то. Не хватает взрыва. Очень не хватает. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Рыбы». Которая появилась в Питере в 2010 году в один прекрасный день. Да, вот, было принято решение устроить концерт. И в декабре 2016 года они его устроили. Так, что там у нас еще? В плейлисте группы можно найти песни с олдскульным звучанием, балладными запилами и рифами в стиле индастриал или дарк электро. Темное электричество. Кто видел темное электричество? Покажите мне электрический темный разряд. Очень хочу посмотреть. Вот, кто мог назвать так стиль? Итак, Питер, я так понял, да? Группа «Рыбы», я свой. Поехали, ставим, слушаем.

0: А в каком-то там месте, я не знаю, мне одному послышалось или еще кому-то послышалось, пернув твой карман. Вот как это? Как это? Так, что там пишет? Так, так, так, воровской вот послышалось. Да, воровской. Нет, он кричал, я брат свой. А вот пропернув карман, мне прям реально я услышал, что прям пернув твой карман. Так, что тут у нас? Родик пишет, Dark Electro должно быть с синтами. Жду, что-то не Dark Electro, а Light Synthy Pop. Вот как вы это все разбираетесь вот в этих вот названиях? Так, гитары вкусные. Олежек пишет, мне нравится, отличная композиция. Витос решил, что участники группы явно фанаты пикника. Ребят, а кому послышался наш старый знакомый? Мне вот прям... Ну вот я прям четко услышал, что там наш Саня Козлов дурень поет. Из... Откуда он у нас-то? Он у нас откуда-то с Украины. Вот, и... Прям не отпускало меня всю песню. Прям вот очень вокал похож. Так, Антоха пишет, не знаю кому как, а мне зашло. Олег пишет, у моих родителей были пластинки, сборники разными советскими, ВИА середины 80-х. Не буду сравнивать, но напомнила. Мне очень нравится трек, добрый и с характером. Вокал передает настроение. Молодцы. Так, Вадим пишет, хорошая композиция. И, собственно, все. Все. Музыкантов мы так и не дождались. Я так подозреваю, и не дождемся уже. А потому как у нас сейчас будет жара. Жара будет осенняя. Потому что группа называется «Жара», а трек называется «Осенняя». Вот, написано про них следующее. Образовано из инициалов создателей. Название. Так, Алексея Жунева и Металия Радуги. Металий Радуга. Ну, это вот если прям по паспорту, то родители были оригинальны. Так, что там у нас? Третий участник Сергей Коковкин. Он не вошел, видимо, в название, потому что была бы не жара, а что-нибудь другое. Так, официальной датой создания коллектива считается 12 сентября 2009 года, когда после длительных переговоров был подписан договор о намерениях и решено заняться музыкальным творчеством вплотную. Вот, собственно, ставим, слушаем. Жара осенняя. Город, я даже из подтекста не понял какой. Ну, что, будем угадывать? Поехали.
1: Давайте, осенние.
2: Что, мы пишем?
1: Пишем. Можешь все записать.

Ну, не знаю я, что вам сказать по этому поводу. Такая вот состарившаяся группа «Фактор 2». Уже прям они такие старые. И жить им осталось дня 4. Дня 4. И уже место выбрано. И ящик сами себе подобрали. Вот, а еще... Ну, я не... Может... Нет, ну, мне не показалось. Я слышал четко, что... В некоторых местах каждый инструмент играет в своем темпе, размере и ритме. То есть, вот мне это вообще непонятно. И вот это укулеле в середине, которое... Не знаю. В принципе, вот как по задумке, наверное, интересно, но... Испортили вот эти моменты. А где-то гитара вообще не туда играет. Ну, прям вот, я слышу, я небольшой знаток сольфеджио, но слышно, что она куда-то не туда поехала. Не знаю. Вот надо как-то вот с этой кашей разобраться, и, наверное, будет даже интересно. Убрать все лишнее, отсечь все вот эти какашки, всю вот эту вот ненужную рутину и оставить только то, что надо. И, наверное, будет интересно барабанщика синхронизировать с гитаристом, включить им один и тот же метроном, настроить все гитары в один тон, и, наверное, будет здорово. Потому что я слышу, что, в принципе-то, они играть все умеют и петь умеют. А вот все остальное что-то как-то... Ну, я не понял. Вот честно, не обижайтесь, ребят, если слушаете сейчас «Жара осенняя». В принципе, неплохо, но я не понял вот этой фишки. Если это было осознанно сделано, то для чего? Не знаю. Читаю комментарии. Так, выясняет, вот имя ли это Металий. Ну, видимо, да. Видимо, да. Так, Родик пишет: смешанные ощущения, вроде и хорошо, а что-то чересчур перебор и нехватка. Как объяснить-то? Недоперебор, вот. Так. Олежика смутил хорус на вокале. Да нет, ну если тебя только хорус на вокале смутил, то, конечно, можно еще им посоветовать. Да нет, там с вокалом-то как раз не так все страшно было. Так, Витос пишет: такая манера исполнения вокала, что ли, в тренде. Сегодня уже несколько групп с такими вокалами слышал. Так, пишут, вот текст, конечно, на большого любителя, а мотив запоминающийся хороший. Особенно синий-синий иний, сильно замедленный в середине. Синий-синий-иний. Ну, они же умирать идут, вот это состарившаяся группа «Фактор 2». Уже со своими гробами. Они их, в принципе, волоком тащат за собой на кладбище, чтобы там просто лечь и умереть. И, конечно, что им еще слушать? Они слушают синий иней, но очень сильно замедленный. Вот. Вадим пишет: песня хорошая, только с кашей в аранжировке разобраться надо. Антохе вокал напомнил Диму Лопатова и 7Б. Да ладно! Тебе даже 7Б там послышалось. Ну, тоже... Нет, ну, мне там точно 7Б не послышалось, но вот все остальное какие-то смутные ощущения оставило. Не знаю даже, как к этому вот... Каким боком встать. В принципе, и голос интересный, и играть умеют, но вот что-то надо как-то раздвинуть рамки или моего восприятия, или познаний аранжировки того, кто делал аранжировку. Вот, собственно, все. Собственно, все. Финалочкой. Финалочка у нас будет группа «Сочи» со своими бусиками. Мы не будем ее комментировать и не будем дожидаться, когда она кончится. Сейчас я вам расскажу, что будет дальше, завтра.
мы с вами услышимся в рамках программы «Миксер». Вот, запись сегодняшней программы появится на сайте неформатного радио в четверг. В четверг вечером поздно вместе с записью «Миксера». Собственно, будет голосовалка. И, ну, как бы я вот за две группы галочки точно поставлю. Ну, а вы как бы решаете для себя сами. Вот, все, друзья, услышимся завтра с вами в 9 часов вечера. Со мной будет Коляновна, со мной будет полпузыря вискаря. Вот, и, собственно, будем бухать бухашку и мутить миксер. А на сегодня, наверное, все. Это первая программа, когда меня прям реально потянуло в сон. Я прям реально ждал, когда она закончится. Со мной такое редко бывает. Все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся завтра. Сегодня вас было мало, но вы были, и это ценно. Спасибо вам, что были. Пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал ударный, MCA, вокал бас, Eddie Rock, вокал-гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимбискит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил бой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода, безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая бьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

вдвоем на кухне, в тонких пальцах сжимая чашки. Потолок собирался рухнуть вместе с крышей многоэтажки. Дым клубился в дверном проеме, пахло гарью, кружился пепел, и надрывно хрипел приемник в неказисто неровном темпе, в неказисто неровном темпе. Было поздно, за окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух,

тревожно шатался ветер, разгоняя пожар по дому, и скрипела в оковах петель дверь в одну из горящих комнат. На полу танцевали искры, извиваясь в безумном танго. Пол качался, как будто при...

0: Зеленых системных, так вот, с задержкой в 5 минут начинаем очередную программу без воды. Вот, готов я по одному прям драть седые волосы из Гришиной бороды.
1: Но у меня есть чутка, есть уже.
0: Вот, приеду в Питер, буду по одному выдергивать медленно и мучительно.
1: Трах тебе дох делать.
0: Вот, итак, друзья, здравствуйте. Давайте здоровайтесь, кто там у нас? Костецкий, Гриня.
1: Буэнос ночес, амигос. Ну, еще, конечно, не совсем ночес, но уже можно сказать, что на подходе.
2: Друзья мои, всем огромнейший привет. Диджей Костецкий, диджей Зухер. И сегодня с нами вместе группа «Шоу Пророк Санкт-Петербург». Группа, которая уже не первый раз участвует в неформатном радио, не только в программе «Без воды», но и в целом в различных программах. Я посчитал, что самым грамотным, позитивным моментом предлетней недели будет именно пообщаться с этой группой, послушать их песни, потому что они настраивают на очень классный лад, на то, что можно почувствовать лето через их музыку, и самое главное, настроиться на самый удобный для себя позитив, сидя в кресле, глядя на кубинский флаг, покуривая кубинскую сигару и попивая текилу вместе с группой «Шо Пророк». Здорово, Гриш.
1: Ай-яй-яй, я жил бойно, сейчас рад всех слышать.
0: Вот. Ну, я могу тебе сейчас нажелать, ты же сейчас на природе.
1: Да.
0: На улице. Вот, чтоб тебя комары жрать начали сейчас прям. Слушай, так вот. Конкретно, по-питерски.
1: У меня вот как раз текила сейчас, да, вот, сплещется. И ни один комар, короче, подонок не подойдет. Чёртова федералис.
0: То есть с этой стороны ты тоже подстраховался.
2: Слушай, Гриш, сразу первый вопрос. Во-первых, Зухер, ты перед тем, как я задам вопрос, расскажи, как с нами связываться.
0: Ну, как обычно с нами связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Самая верхняя тема. Общаемся в комментариях к теме. Вот, и Натаха тут уже зашла. Приветище тебе, Натаха.
2: Натали. Да. Гриш, знаешь, первый вопрос, который у меня напрашивался еще в тот эфир в прошлый наш год назад. Скажи, пожалуйста, вот мышление кубинское, мексиканское, это в крови или это то, что все-таки с тобой пребывает постольку поскольку? Во внешней жизни ты этим не пользуешься или это только в музыке?
0: Это в текиле.
1: Слушай, ну, на удивление, генетически я тут пытался проследить себя, и оказалось, что я примерно на восьмушку, а то и на шестнадцатую мексиканец. Не шутка. У меня действительно там есть какие-то очень дальние, древние родственники, которые жили в городке Тихуана. Я вот, правда, не понял, то ли это было в 19-м, то ли в 20-м веке в начале, но это было. Вот. А что могу сказать по поводу жизни вот наших реалий? Ну, я стараюсь быть каким на сцене, таким в жизни. Мне кажется, артист обязан быть просто таким.
2: Угу. Гриш, вопрос перед тем, как мы познакомимся с первой композицией, сразу у меня напрашивается прям первым делом. Вот все, что выкладываешь, я частенько вижу твои, то, что выкладываешь ВКонтакте, твои новости. В принципе, они очень глубокие, они достаточно, ну, простому глупому человеку их не понять сразу с первого раза. Ты это берешь, делаешь сам, или же это ты где-то находишь среди своих друзей, компаньонов, партнеров по цеху?
1: Ну, ты имеешь в виду новости, которые на моей странице лично или на странице группы?
2: В основном на твоей личной.
1: Слушай, ну, вообще, моя страница личная, это, честно говоря, трешовник-то еще тот. Я туда очень много чего кладу. Мне присылают знакомые разные, всякие картиночки, мемасики, там, всякую хренотень. Я сам иногда тоже где-то вижу что-то. Просто вот что мне понравилось, то я и выкладываю. Я реально не заморачиваюсь, не выискиваю ничего специально. Что, как говорится, что попалось на глаза, то и поищу. В общем, ну, людям, я так понимаю, многим нравится.
2: Да, я тоже с тобой не спорю абсолютно, на 100%. Людям очень многим нравится, поэтому давай мы сразу сейчас окунемся в мир музыки «Шоу Пророка», после чего еще поговорим, какая у нас первая песня, Зухи.
0: Не, какая у нас первая песня, Гриня?
1: Гриня? Я считаю так, у нас вот совсем недавно, буквально в этот четверг, вот в прошлый четверг, вышел новый сингл, называется «Рома Революция». И я вот предлагаю, давайте послушаем с этого сингла песню с названием «Революция».
0: «Революция», так. Это же ее надо еще, смотри. А у меня ее нет.
1: Да ладно.
0: У меня «Трезвенник», «Карибский», «Плач плаче», «Буэнос». С днем рождения, Эрнеста, Коктебель и...

0: Увидеть море.
1: Да там, смотри, должно быть. Ладно, давай ставь увидеть море, а революцию мы еще найдем сейчас.
0: Вот все, что ты мне прислал. Вот видишь, как вредно.
2: Нет, кстати, все хорошо, на самом деле. Это хорошо укладывается передача. В канун лета увидеть море очень многие хотят, поэтому, я думаю, песня пойдет как нельзя лучше.
0: А умереть тоже, думаешь, туда оно?
2: Увидеть и умереть море.
0: Ну, поехали, ставим, слушаем.

0: ли поэтому. Вот, тем не менее, ты мне скажи, как прошел вот в прошлом году этот данный, вернее, прошло это мероприятие?
1: Слушай, ну хорошо прошло, был. Не могу сказать, что лично с Фиделем, да. Не могу сказать, что был большой клуб, но такой вполне известный наш питерский клуб Манихани. Можно сказать, это легендарный. Ну и, собственно, собрались в нем, естественно, легендарные музыкальные коллективы, чтобы отметить день рождения легендарной личности.
2: На самом деле, ребят, мы уже вот минут пять просто трындим в пустоту, потому что я забыл нажать кнопку эфира.
1: Детка, ты огонь.
2: И люди просто слушают нашу подложку музыкальную. Вот коняшка написал такой облом, говорит, включил и такой облом. Уже третью минуту бэкграунд херачит. Вот. То есть сегодня у нас идет облом за обломом. То Гриня нас обламывает, то мы обламываем всех. Но тем не менее, мы уже вернулись. Про сомбреро, про твое, про большое никто не слышал.
1: Могу повторить.
2: Да.
1: Я не хожу по Питеру в большом сомбреро. Я только на концертах, но в пончо, да, хожу.
0: Это клуб пончо. Нет, да и да. Слушай, Гриш, опять же, хотел в продолжение разговора. Мы вот в прошлом году, когда была наша предыдущая встреча, ты планировал, ну, мы за кулисами такое было, у тебя было в планах выступить с какой-нибудь классной группой на сцене в ближайший год. Был ли это, осуществил ли ты свою мечту?
1: А, ты это имеешь в виду вместе с кем-то?
0: Да, вместе с кем-то на сцене. Ты тогда пожелал сам себе и своей группе, чтобы вот за кулисами, чтобы вы на сцене оказались каким-то коллективом, с которым было море драйва, море позитива и просто много музыки.
1: Слушай, ну, на самом деле, честно говоря, специально я для таких вещей ничего не делал, и с тем, с кем я хотел выступить, пока не получилось, но, как обычно, не было счастья, да несчастье помогло. Мы в этом году отмечали день рождения Боба Марли 6 февраля, и совершенно случайно, буквально за неделю, в нашем городе нарисовались эти ребята с Ямайки. Угу. Прям настоящие ямайские, это самое, там девочка поет, и с ней еще, это самое, парнишка там что-то там читает, и диджей. Угу. В общем, они каким-то чудом оказались в Питере, узнали о нашем фестивале и говорят: о, можно мы с вами сыграем, мы типа ямайские чуваки,
3: там девочка поет.
1: Самим и... Снуп Доггом работали. Вот. Ну, надо понимать, что там за границей хип-хоп и регги, они очень близко связаны, не то что у нас. Mm-hmm. Ну и, собственно, вот, конечно, я их позвал поиграть. Ариша and Kelly Sound, по-моему, они называются. Вот, ну, понятно, что они играют музыку, которая востребована на Ямайке. То есть это не совсем регги в нашем понимании, но близко. Но вот мы вместе с ними устроили джем такой чумовой, пели Боба Марли. Вот, одну из самых известных его песен, Iron Lion Zion. Знаете, удивлен я был до глубины души, что эти ребята, живущие на Ямайке, не знают слова этой песни. Представляете?
0: Ну, вполне возможно, я тоже не знаю.
2: Они, может, даже не знают, кто такой Боб Марли. Это тоже вполне возможно.
1: Видишь, в чем дело? Боб Марли на Ямайке — это точно не руки вверх у нас. Это скорее смесь Шевчука, БГ, Кинчева, Арии, Кипелова и Король и Шута вместе. Вот это. Вот для них Боб Марли.
2: Слушай, а в Питере есть какой-то аналог, вот как в Москве, Университет дружбы народов?
1: В Питере?
2: Может, тебя просто киданули, может, это уже какое-то второе поколение орусевших чернокожих, которые прикидываются иностранцами, дабы их пропускали на сцену. А на самом деле они живут там где-нибудь уже давно.
0: В Бирюлево?
2: Не Бирюлево, что там в Питере у нас где-нибудь. В Рыбацком там вот. И делают вид, что они иностранцы.
1: Слушай, ну нет, я видел как бы их сайт, их странички, их фотографии те со Snoop Dogg'ом. Как бы, походу, ямайцы настоящие, да.
0: Там в Кумаре были они, еще кто-то. Походу, Snoop
2: Dogg. И стрелочка на тучку — это Snoop Dogg.
0: Да, вот видите, нос. Вот. Слушай, давай дальше мы быстренько музыку. Какая у нас следующая песня?
2: Ну, революция обещанная.
0: Революция, да, давай послушаем. О чем песня? Расскажи, Гриш.
1: Слушай, песня о...
0: Революция, деле, да?
1: Не совсем. Она о том, что общество потребления нас всех съест, выплюнет. И даже саму идею революции, которая направлена против общества потребления, она тоже съест и выплюнет. Такая вот немножко безысходная, но одновременно и философская композиция.
0: Отлично, давайте слушать революцию.
2: Вот мне явно не хватает текилы, чтобы... Я даже не понял, что ты сказал, но тем не менее, поехали.

0: А итак, друзья, 21:28 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас четверг, поэтому очередная программа «Без воды». Сегодня у нас в гостях, так это, как сказать, на пол шишечки. Давайте уже называть вещи своими именами. На пол шишечки у нас группа «Псов Пророк».
1: Алло, алло.
0: Потому что эти сволочи то подключаются, то отключаются. Я, блядь, начинаю...
1: Нет, Сережа, ты не отключался.
0: Уже реально начинаю материться, прям вот уже в эфире. Вот. Слушай,
1: ну давай я здесь что.
0: Вот, и больше не пропадай, скотина.
1: Договорились.
0: Я уже боеголовку направил на Питер.
1: Странно, что разорвалось соединение, непонятно. Я вроде как бы онлайн, а вот с чата меня сбросило.
0: Вот. И все. Я забыл, что я хотел сказать. Короче, я ругался.
1: Никуда не...
0: Оп, и пропал.
2: Никуда я больше сказал не пропал.
0: И все. Вот, ну ладно, давайте зачитаю пока, что там нам в эфирный чат. Вот, коняшка написал годный трек «Засранец не повстанец». Что делать с этим Грицаном? «Засранец не повстанец». Так, Натаха вот пишет: я уже фанат. Такую песню я уже слышала. Может, она в 5 плюс 1 была? Нет, она не была, потому как это прям вот свежачок. Прям свежачок. Вот в четверг вышел сингл у ребят. Три песни. Вчера была одна из этих песен, а вот сегодня звучит «Революция» как раз.
1: Слушай, это не я уже отвалился, это вы меня сбросили.
0: Нет, мы тебя не сбрасывали. Вот честно.
1: Давай, я снова здесь.
0: Ну, короче, у тебя уже есть фанат.
1: Это прекрасно. Привет,
0: вот,
1: ему.
0: Натаха.
1: Буэнос ночес, сеньор. Это девушка
0: это
1: или мужчина?
0: Сеньора. Да.
1: Сеньора. Сеньорита, надеюсь, сеньорита. Все-таки. Сеньорита,
0: вот.
1: Это прекрасно.
0: И коняшка написал тебе, что это годный трек, «Засранец не повстанец». Понравилась ему фраза.
1: Ты не повстанец, засранец. А мне больше, знаешь, что там нравится? «Потребляцких капищ сияют огни. Здесь сегодня заправляют шаманы прибыли. Культы скидок, ритуалы распродаж». Вот это мощно.
2: Собственно говоря, я тоже такую траву люблю.
1: Называется, сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный.
2: Слушай, Гриш, у меня прям невольный вопрос. А вы хоть раз в своей жизни сделали кавер на какую-нибудь группу?
1: Да, конечно. У нас, ну, питок.
2: Кроме Боба Марли.
1: У нас есть кавер на Тита и Тарантула на «Автодак». У нас есть кавер, пара каверов на «Шахрина». У нас есть кавер на «Кино». У нас есть кавер на Муслима Магомаева. И какой-то еще. А, и там пара на этих самых мексиканских народных.
2: То есть то, что знаете только вы.
1: Ну почему? Кукарача, например. А кукарача, а тебе некуда бежать. Это песня мексиканских партизан, кстати. Кукарача — это таракан. Тараканом они называли солдат федералис, потому что солдаты очень любили такие усы длинные, вот, которые их делали похожими на тараканов. Ну, трава в Мексике убойная, я уверен.
2: Слушай, Гриш, расскажи всем слушателям в данный момент неформатного радио, кто, напомню, вернее, всем слушателям, кто входит в состав твоего замечательного коллектива «Пшов Пророк».
1: Да, значит, в составе нашего повстанческо-шаманского оркестра «Пророк» на данный момент числятся следующие не повстанцы, а засранцы. Значит, клавишник наш Игорь Пелихатый. Вот, он самый, ну, вместе со мной, с самого основания коллектива. Остальные все попозже пришли. Потом, значит, наш гитарелло Андрей Дятлов, наш пулеметчик, неприостановленный. Значит, басист Мигель Иванов, барабанщик Денис Филиппов, Дима Крестьяшин, Шин у нас перкуссионист и бэки поет. Вот. Еще мы сейчас частенько будем применять трубача Виктор Лукин. Он как бы играет в группе «Портофранко», но иногда с нами будет тоже подыгрывать.
2: Мне понравилось. Гриш, скажи, это правда, что вы с 98-го года уже на сцене?
1: Да, точно.
2: То есть у вас без малого через год уже юбилей?
1: Да, слушай, точно.
2: Я тебя удивил так немножко. Слушай, а вот что за эти 20 лет изменилось вот с 98-го года до настоящего времени?
1: Слушай, ну могу сказать, что волосы на голове у меня стали длиннее. Однозначно.
2: Ну, это само собой.
1: Ну, во-первых, мы стали другую музыку играть. Видишь, у нас где-то лет 5 вылетело, потому что мы там играли русский рок, который, в общем, играли все. И, можно сказать, 5 лет реально музыки, ну, в общем, не было. Ну, была какая-то непонятная немножко музыка. В общем, мы себя искали. Вот только с 2003 года мы стали играть примерно такую же музыку, как играем сейчас. Ну, мне кажется, вот это главное. Вот, а так вообще, серьезно, ну, надо признаться, что даже, например, у меня тетя там живет в Германии. Вот недавно я присылал этот сингл наш новый «Послушать Рома Революция». Она послушала и сказала, да, оркестровка серьезно улучшилась. Вот, а тетя далека от рок-музыки бесконечно. Но раз она просекла, значит, и впрямь не зря, так сказать, мы это стараемся.
2: С 98-го года тетя следит точечно за вашим творчеством.
1: Ну, она так следит, да, в общем, не особо. А сейчас, как я как понял, как она уехала в Германию, она больше начала следить, потому что, так сказать, связь с родиной в некотором смысле теряется.
2: Угу.
1: И больше концентрируешься, конечно, на родственниках там, на их нюансах их жизни.
2: Слушай, ну опять же, хотелось бы вернуться в прошлый, вот прошлогодичный вопрос. Напомни мне, точнее, всем присутствующим сейчас на неформатном радио, откуда берутся мотивы латиноамериканские? Откуда берется интерес к этой музыке? Откуда вообще он создается? Кем он создается?
1: Слушай, ну, скажем так, тексты пишу я в нашей группе на 99,9%.
2: Угу.
1: Тут есть одна песенка, единственная, «Коктебель» записанная. В ней первый куплет написал наш Андрей Дятлов, гитарист. Вот, остальное уже там все я допиливал. Ну, а откуда происходит это все? Слушай, ну, происходит. Как-то вот подключаюсь я к единому информационному полю таким образом, что мне вот эта эстетика меня вставила и прет до сих пор. И я уже не вижу причин, почему меня не должно прекратить переть от этого.
2: Это я понял. Скоро.
1: Кил очень люблю, тут все однозначно.
0: Я же говорю, с текилой в него этот дух вошел. И никак не изыдет. Когда...
1: Опять же, ну, я увлекался Кастанедой, творчеством, практиками тоже занимался. Ну, а потом «От заката до рассвета» посмотрел фильм. Меня впечатлило по полной. Вот, потом после, значит, как ни странно, Пелевина, о Че Геваре я узнал из книжки Пелевина. То есть я где-то слышал что-то краем уха, но только прочитав Generation P, я как бы понял, что, ну, что это не просто там что-то такое, а действительно там явление, событие, легендарная личность, и стал интересоваться уже этим вопросом более серьезно.
2: Отлично. Какая следующая у нас песня сейчас прозвучит?
0: Ну, я так подозреваю, как Коктебель будет, да. раз уже мы его затронули.
1: Летние мотивы, да.
0: Поехали, ставим, слушаем. Поехали, Гриш, как тебе? А ты не нажимай кнопку.

0: Ну вот. И даже никто не отключился. Прям не может не радовать. Итак, друзья, 21.40 на наших зеленых системных. Еще 20 минуточек мы будем с вами. Мы это кто? Это Костецкий, Зухер, и в гостях у нас сегодня группа ПШО «Пророк». Мне все время хочется слить как-то эти два. Почему вы не назоветесь?
1: Как-то... Шарок. Шарок.
0: Да, Пшарок. Вот все время хочется так сказать. Беда какая-то у меня. Вот, как с нами связаться? Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и удобнее всего, наверное, общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, давайте, еще 20 минут у вас есть, можете какие-то вопросы ребятам задать, можете поматерить нас. Короче, общаемся. Общаемся, так будет интереснее. Костя.
2: Да, Гриш, слушай, знаешь, какой вопрос? У тебя вот никогда не было творческих мытарств? Вот такой, когда уже песню сочинил, одну хорошую вроде как сделал, и потом, слушая ее, тебе начинало надоедать, собственно, из вот все, что ты сделал.
3: Слушай, ну, конечно, бывало постоянно. Бывает. Это нормальный, естественный процесс творческий. Знаешь, вообще бывает как? Бывает, пишешь, ну, вот что-то пришло там в голову, да, что-то записалось там, какая-то мелодическая возникла там подоплека. Ну, припев, скажем, песни получился. Через какой-то годик там, через пол, написался куплет. А потом что-то, знаешь, взял и куплет перенес в другую песню. А в эту другой сочинил. Так бывает, это нормально. Это как скульптор отсекает все лишнее с куска камня. Вот так же и с песнями. Они же, понимаешь, как бы настоящие песни не пишутся, они приходят, случаются, вернее. Так что это абсолютно нормально. Творческое горнило, так сказать.
2: А что ты видишь со сцены? Это, по большому счету, люди, которые просто-напросто начинают расслабляться, потягиваясь на солнышке, или же это люди, которые, поднимая руки вверх, начинают вместе с вами плясать?
3: Я стараюсь со сцены в зале разглядеть сиськи. Люблю я, знаешь, пялиться из зала. Это очень полезное занятие.
2: Так, ты на свои или про другие?
3: По что? Ну, конечно же, какую-нибудь красотку высматриваешь, мутячу бониту, и начинаешь на сиськи пялиться.
2: Угу. И, в принципе, пофиг концерт.
3: Серьезно, конечно, обычно, понимаешь, когда играешь в клубах, всегда зал в темноте, про эти самые, все освещение на сцену, и почти толком ни хрена не видно. Вот, а на опен-эйрах видно все. Иногда даже, может быть, что-то хочется развить.
2: Угу. А было такое, что хотелось уйти со сцены раньше, чем начал выступать?
3: Ну что, упал со сцены раньше, чем начал уступать?
2: Нет, нет. Это тоже хорошо. Нет, уйти со сцены раньше, чем вот начал выступать. Было ли такое желание? То есть, ну, невосприятие публики вообще.
3: Понимаешь, как бы артист, он на сцене становится полноценной сущностью. А до этого так, текиловый алкоголик.
2: Понятно, то есть восприятие публики, все зависит от текилы.
3: Вы знаете, сеньор, я тут почитал, что пишут, что нету фирменных «ай-яй-яй». Так вот, фирменное «ай-яй-яй».
2: Ну? Таки где?
3: Радио. Ой-ой-ой.
0: Это он добавил тем, кому не хватает. Ай-яй-яй.
2: Ой, гриня. Гриш, скажи, в каких-нибудь других проектах ты участвуешь, или у тебя сугубо прям все, ты отдался целиком и полностью творчеству ПШО «Пророк»?
3: Ну, у нас есть такой бытовой проект велосипедного алкоголизма, я его называю. И знаешь, я этому проекту частенько отдаюсь гораздо больше, чем «Пророку». «Пророк» у нас концерт, он там пару раз в неделю, а вот велосипедным алкоголизмом мы называем это велосеки, или алковелосеки, да. Алкоголизму велосипедному я предаюсь почти каждый вечер, ну, когда погода, естественно, хорошая. А погода хорошая, понятие относительное.
2: А, то есть такой пьяненький через поребрик в Неву, так все, да?
3: Не, ну ты что, я хорошо езжу, я уже года, лет пять уже, наверное, не падал. Ну, по собственной воле, конечно. КамАЗы, когда врезаются, не считается.
2: Ну, пускай КамАЗ сам виноват, собственно говоря. Итак, у нас следующая композиция какая?
3: Слушай, ну давайте послушаем. С днем рождения Эрнеста, тем более мы о нем говорили совсем недавно, команданты. День рождения у него, опять же, не совсем скоро, 15 июня, но уже, знаешь, уже вот-вот.
2: В преддверии.
3: В преддверии, да.
2: Итак, Эрнесто.
0: Эрнесто, поехали.

0: Итак, друзья, 21:49 на наших зеленых системных. Пошел уже обратный отсчет, 10 минуточек до конца эфира. Вот, коняшка написал: моя любимая песня «Упшо Пророк». Кстати, Гриня, у тебя получился в том году фест по поводу днюхи Че Гевары?
1: А я же рассказывал, у нас был, да, не такой масштабный, как достойный этого человека фестиваль, но в таком среднем клубе как бы был, да, фестивальчик вполне. Все хорошо. А вот в этом году, скажу честно, не планирую.
0: Я только вчера тут рассказывал, что вот, пророки — это те, кто каждый год делают, а он раз в этом году не планирует.
1: Абсолютно прав. Вот в этом году не получается, к сожалению. Вот. Но зато могу сказать, что нас позвали в чудесный город Кёнигсберг, который, как известно, является анклавом нашей матушки России. Вот, в Европе. И там есть ребята, инициативная группа, которая уже далеко не первый год проводит так называемый Че Гевара Фест.
0: Ну, вот, расскажешь.
1: И, в общем, мы с удовольствием с ним проедемся и посмотрим на этот отдаленный закуток нашей родины. Ну и с единомышленниками пообщаемся.
0: Я вот на самом деле давно пытаюсь добраться до Калининграда, и что-то как-то вот у меня не выходит. Вот.
2: Да. А вообще нужен загранпаспорт, Захар, мне сказали старожилы. Вот, пешком туда не дойти, через границу не пускают. Гринь, знаешь, что хотел тебе попросить? Ты мне скажи, рядом с тобой...
1: Можно Гринь. На пароме. Паром ходит от Питера только, да.
2: Прямо от Питера и туда напрямую?
1: Да, до Калининграда ходит паром.
0: Без загранпаспорта можно.
1: Ну ты же не ступаешь на территорию.
2: Нет, ты садишься и гребешь просто, понимаешь, тебе дают лодочку, долбленочку, ты тащишь.
1: Ручкой.
2: Гринь, кто с тобой сейчас находится рядом? Ты мне скажешь, поскольку ты на улице, какие друзья с тобой рядом находятся в данный момент? Ты хоть их вот расскажи всем, кто рядом с тобой.
1: А со мной мои почтеннейшие амигос, это наша, так сказать, элита нашего алковелосечества. Не все, правда, на велосипедах сейчас оказались. У нас есть, вот я вижу одного мутанта на роликах, двое вообще пехотинцы. Значит, представлю тогда человека, который поддержал меня сегодня в нашей велоборьбе, я бы сказал. Это Саша Баранов, мой почтенный, почтеннейший амиго. Санчо, передай привет всем.
3: Всем привет.
1: Так, дальше едем. Это вот Слава Зной. Вот это роликовый мутант, да.
2: Ты куда подставил сейчас телефон?
1: Его супруга Катя. Катя, поздоровайся со слушателями неформатного радио.
4: Привет всем.
1: Дима. И вот сеньор Дмитрий с нами. Дима.
5: Всем привет, слушателям Сахалина.
1: О, вот оно как. Широка наша родина, матушка. Да, у нас сегодня небольшая такая компания уютная.
2: Слушай, Гриш, я думаю, сейчас мы сделаем следующим образом. Мы сейчас послушаем очередную красивую, я уверен, позитивную песенку от Шоу Пророка, после чего мы пообщаемся, скажем, массу хороших вещей слушателям неформатного радио, и завершим какой-то... Ты мне скажи, сейчас какая должна песня прозвучать, и какой песней мы можем спокойно завершить наш эфир?
1: С нашего вот нового сингла, композицию под названием «Веселый десантник Уго».
2: Угу. Это сейчас.
1: Была посвящена. К сожалению, написал ее достаточно давно, лет 5 назад. Я так хотелось лично.
2: А почему, к сожалению?
1: Даже нет, не 5, больше, наверное, лет 7. Но не удалось, Уго, к сожалению, в 13 году умер трагически, да.
2: Все, вопросов больше не имею. Значит, сейчас эта песня звучит, да?
1: «Веселый десантник Уго», да. «Вива Элюга».
0: Поехали.

0: Ну, очень длинный органчик в конце. Вчера я психанул на этом моменте. Ну, когда же ты...
1: Участник!
0: Когда же ты, говорю, закончишься? Вот, ну, что у нас? Пошел обратный отсчет. 2 минуты до конца эфира. Давай, желай.
1: Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Как это кто-то уже говорил. Я желаю всем слушателям неформатного радио и, конечно же, тем, кто создает это радио, всегда оставаться бодрыми, веселыми, позитивными, потому что нытье не помогает делу никогда. А бодрость, радость и позитив хотя бы неприятности делают не такими неприятными.
0: Вот молодец. Вот тебе спасибо. Теперь все неприятные неприятности улыбнутся и станут еще неприятнее.
1: Либо наоборот.
2: Гриш, у меня крайний вопрос к тебе. Ты мне скажи, вот позитивные нотки в музыке, позитивный настрой, это способ борьбы с внешними проблемами или же это настрой по жизни?
1: Настрой по жизни однозначно. Это, с проблемами внешними. Надо, знаешь, как там, как говорят в Одессе, что... Так если проблему нельзя решить, так что беспокоиться за нее? А если ее можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы.
2: Угу. Понятно. Такие велосипедные проездки тебе долго не даются, я понял тебе. Они тебе выходят боком потихоньку. Расходы сплошные. Никаких проблем.
1: Конечно. Но я тут на мотоцикл собираюсь пересесть. Ну как пересесть? Параллельно начать ездить. Вот, думаю,
2: рядом, что... велосипедный мотоцикл.
1: Уже справлюсь. Придется силы, правда, завязать, но что делать?
2: Слушай, скажи, какая песня сейчас должна прозвучать в завершении прекрасного, замечательного музыкального вечера?
1: Давайте послушаем в конце «Трезвенник, девственник, праведник».
0: Вот я угадал, я уже ее поставил.
1: Знаете, вот интересно, что песня на самом деле вроде как мужская такая замышлялась. Ну, она такая на основе Кастанеды на самом деле написана. А вот ее очень любят девчонки. Прям, по-моему, больше, чем мужики.
2: Ну, может, давайте слушать на этом.
1: Сеньориты сеньоры, чем сеньоры.
2: Спасибо еще раз, Пшо Пророк, за сегодняшний эфир. Спасибо еще раз Грише и всей его команде за то, что они делают. Огромное спасибо. Хотелось бы почаще слышать их на открытых площадках. Хотелось бы почаще их слышать уже во всеуслышание, чтобы это было с кремлевских стен звучала ваша музыка. И самое главное, что хотелось бы пожелать всем начинающим артистам. Равняйтесь на тех, кому музыка идет в кайф. Те, кто занимается музыкой ради собственного удовольствия, я надеюсь, что это действительно принесет вам определенный позитив и удовольствие. Как Пшо Пророку это приносит любой кактус, понимаете? Вот они увидят в окне кактус, и все это уже навеивает какую-то музыку, что-нибудь текильное, наливают себе сразу в стаканчик, и уже рождается новая позитивная музыка. Гриш, спасибо тебе огромное. Всем неформатным слушателям огромное спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Эта программа «Без воды» была сегодня. Через неделю какая группа будет, я скажу буквально на следующей неделе, уже буквально завтра, вернее, даже скажу, какая группа будет через неделю. На этом я прощаюсь.
1: Адьос, амигос!
0: Да, спасибо огромное, Гриня, тебе, твоей группе, спасибо слушателям. Услышимся теперь со мной в среду, в следующую, в программе 5+1, ну а следующий четверг, само собой. Итак, трезвенник, девственник, праведник, а после него выйдет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет, не отключайтесь, всем пока. А, кстати, запись программы, кто не успел послушать сначала, завтра появится у нас на сайте, то есть сможете найти. Все, всем счастливо. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через вокодер. Считается, что Крафтворк родоначальники техно. Так что ребята, это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем. В 8 рук, на первых синтезаторах, слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the number.

Uno, due, tre, quattro.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Но так будет поживее.
2: Угу.

квест. Новый челлендж не замнет проблему о наличии купленных мест. Это могла быть любовь, а секс, когда 40+.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

солнечный день. Как жить, начиная с другого листа? Летит мой трамвайчик под номером 7 в счастливые давние с детства места. Он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

хочется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана. Помнишь?

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

большим мы счастливы были вдвоем. Но стал неродным холодный пустующий дом. Откуда взялась между нами разлуки стена, как нас разлучила она, я больше тебе не нужна. Я больше тебе.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм н блюз, голубоглазый соул. И пели они так это с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Биджис стали живыми богами диско. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Билборд, более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Ворлдс 2003 года, Зал славы рок-н-ролла 1997 год, Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Биджис. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Привет, друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

И других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

Чужой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: До завтра.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

пью с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола и ветровой звенит так звонко.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

обеды, ты побож. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила это заусёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары амаль красовик, але снег с лёдом, як доказ смутку, але всё ж таки...

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

ты накрыла меня темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары, последствия. Но закрыты все авиалинии.

Здравствуй, милый мой, кажется, я безвремен. У меня от тебя, видимо, в скорости будет стих. Сказали побольше солнца и запастись терпения.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

свой диктует путь, словно две песчинки на ветру. Что-то мы теряли по чуть-чуть, крылья распадались по перу. Я забыл, за что любил людей, как свой след оставить на воде, в суете, как миг летящих дней.

подбирает нам черты лица. Видишь, как тускнеет за стеклом растворенная в стакане красота, как

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня у нас очередная среда, а это значит, что в эфире очередная программа «Миксер». С вами диджей Зухер. У меня тут все завалено пластинками, я не могу добыть... А, вот, зажигалочку. Итак, друзья, привет, Натаха, привет, Валюха, привет, Волосатый. Геннадий, здравствуй тебе еще раз. Болел, говорит, вот, понятно, почему тебя долго не было. Кто там у нас еще непоздоровканный, кто сидел в Дискорде? Антоха, здравствуй, дорогой. Вот, с остальными в стриме уже давно поздоровался. Я тут прям буквально за 5 минут до эфира. Серега Седой, привет. Здравствуй, дорогой. В стриме задал вопрос ребятам. Я говорю, вот кто лимоны режете, когда? Вот когда вы лимоны режете. Причем мне не обязательно их даже резать. Мне просто достаточно про них вспомнить. И у меня начинает слюна во рту течь прям. Вот. И Колянова на меня всегда смотрит, как на идиота. Говорит, ну что ты, говорит, больной что ли? Я говорю, Ленка, ну так у 90% населения. Она говорит, нифига. Вот, в свое время мы по поводу холодильника спорили, то же самое. Я даже опрос завел во ВКонтакте, и выяснилось, что 75-80% населения тоже постоянно заглядывают в холодильник. Так вот, Халяновна наша в холодильник не заглядывает, и от лимона у нее слюни не текут. Вот так вот. Вот, ну и давайте уже вернемся наконец-то к программе, а программа сегодня, прямо скажем так, последняя. Сегодня у нас будут последние жертвы большого отбора. Вот, большой отбор, конечно же, не закончился, но жертвы будут сегодня последние, потому что со следующего миксера у нас начинаются программы, посвященные фестивалю «Революшн». Вот, у Волосатого лимон ассоциация сразу с коньяком. Ну, у меня вот, я на стриме показываю, у меня тут флакончик яблоковки. По поводу 90 литров ни хрена ты гонишь, мне Дениска написал. Дениска, это уже за этот месяц третий 90 литров. Так что это вообще ерунда. Из этих 90 литров там продукта-то получится, ну, литров 9, грубо говоря, да? Вот, поэтому как бы это немного. Мне надо вот пока не начался строительный сезон нагнать много-много, чтобы потом уже когда начнутся ягоды, клубники, сливы, земляники, чтобы мне было чем все это заливать. Вот, поэтому я сейчас постоянно подгоняю. Вот, Натаха пишет, у меня точно текут слюни от лимона, я заметил, пойду же жахну лимончика. Так, Пашка написал, если сложить луковицу, лимон и резать одновременно, то, ну, тогда истечешь весь, собственно, на жидкости, на всякие, и слюни, и слезы, все вытечет. Так, биодизель гнать нет, не начну. Не начну с хлопотной слюни и слезы, все вытечет. Так, биодизель гнать нет, не начну. Не начну с хлопотной, это я быстрее себе

основную часть программы. Итак, друзья, победители прошлой программы у нас два. То есть одинаковое количество, абсолютно одинаковое количество у двух участников голосов. Это «Агенда» и «Блюз-собеседник». Соответственно, «Пятигорск» и «Пермяки». Ставлю нон-стопом два трека. Давайте под это дело жахнем яблоковки с лимончиком. Ну, у кого есть просто лимончики, можете просто пожрать лимонов. Кто-нибудь может просто пожрать луковицу, как Буратино в свое время. Так, что там... Родик пишет, в ВК подтупливает стрим, сюда перешел. Ну, смотрите, у кого где лучше работает. Вот. Кому, чего, что я... А, давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, в Ютубе, находите нашу группу «Неформатное радио», наш канал «Неформатное радио». Там идет стрим. Что на Ютубе, что во ВКонтакте. И вот в комментариях к стриму пишите. У меня эти комментарии отображаются здесь в одном окошечке. Ну и, конечно же, самый лучший наш мессенджер — это Дискорд. Вот, все собрались уже там, наши старожилы. Там сообщения не пропадают, ссылочки не блочатся. То есть там удобнее всего. И чего? Все, поехали. Итак, два победителя прошлой программы «Агенда» и «Блюз-собеседник» нон-стопчиком, ну и звезданем пока спиртновенького поперли.

Так, ну что, друзья, 21.12, сейчас слушаем еще одного победителя, пермяки, блюз-собеседник, и, собственно, начнем основную часть

0: Спасибо. Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:17 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, онлайн-слушатели. Здравствуйте, те, кто слушают нас на сайте. Здравствуйте, те, кто слушают нас приемниками. Вот, и только что отзвучали победители прошлой программы. Два трека, они у нас с равным количеством голосов вырвались, понимаешь, с ЦУКО вперед. Поэтому порублю им обоим на рыло по 1000 неформатных рублей. Вот, ну и, собственно, все остальные победительские плюшки тоже им преподносятся. Итак, начнем. Итак, начнем, друзья. Во-первых, Вадим, хочу с тобой поздороваться. Здравствуй, дорогой. Юль Шабанова, приветище. Вот. Леха пишет, бахнем же за начало основной. Давайте бахните, я уже пока двух победителей отслушал, 4 стопочки принял, съел 2 дольки лимона. Ну и в принципе мы тут на стриме пообщались. Вот, Натаха нам рассказала, что они клип снимают. Я вот, знаешь, тоже, Натах, думаю, что надо мне... у меня две больные темы. Мне вот, я хочу на Уробороса снять клип, но я, знаешь, ну нет у меня сына, мне нужно, нужны люди с сыном, скажем так, да, вот, и хочу я, ну вот, хотя, ладно, хотя бы вот с Уроборосом разобраться, и я тоже бы вот его поснимал бы, очень-очень хочется на него сделать клип, вот, ладно, давайте... Давайте начинать. Итак, смотрите, первый участник нашей сегодняшней программы, я хочу сразу сказать, во-первых, сегодня все треки, они у нас жертвы большого отбора. И вот трек, который прозвучит сейчас, за него можно голосовать рублем, но за него бессмысленно голосовать в общей голосовалке, потому что в ротацию я его точно не возьму. Объясню почему. Это кавер. Это кавер, причем такой кавер проблемный. И я так подозреваю, что даже вот эту часть стрима у нас YouTube вырежет. Вот, но тем не менее, он настолько классно сделан, что мне захотелось его вам показать. Вот, поэтому я вам его покажу, но голосовать за него можно только в альтернативной голосовалке. Вот, это и Инна Асаре. I'll take care of you называется трек. Я не знаю, насколько правильно я прочитал все это. Собственно, город Москва. Ну и кавер, этим все сказано, но сделано здорово. Давайте ставлю, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-25 на моих зеленых системных. Только что у нас звучала Асара, Инна Асара, I'll take care of you. Ну, не знаю, насколько чисто и правильно я произношу, но это был, конечно, шикарнейший блюз. И очень обидно, что это кавер. Потому что, вот, честное слово, позвал бы и в золотую бы коллекцию, с удовольствием бы позвал. И в ротацию взял бы с удовольствием. Но будут проблемы по авторским. Вот, только из-за этого. Но, тем не менее, мне очень хотелось вам показать эту песню, поэтому взял я ее сегодня в программу. По-моему, очень даже себе хорошо все это прозвучало. Так, ну давайте я зачитаю сразу комментарии. Натаха вот пишет: такое блюзище классный вышел. Леха Степаненко пишет: офигенная тема. Так, что там с классическим соляком? Вот такие соляки мне нравятся. Так, Родик вот берет на свою радиостанцию. У него нет проблем с авторскими, потому что, видимо, нет проблем с слушателями. Так, Серега Граф пишет: очень добротно, очень добротно. Антоха пишет: мне понравилось, хороший блюз, хороший старт. Генка написал: для разогрева блюз в кайф. Витос написал: что сказать, красиво. Юлька пишет: вот огонь, круто спета. Волосатый наш розовый очкарик написал: пушка, пушка. Вот, Петруха написал: я вот скажу честно, что хорошо. Грин-грин, зеленый. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, зеленый. Всем чмоки в этом чатике. Приветствую тебя. Ну вот, мне теперь и выпить есть с кем. Отлично, отлично. Давно мы с тобой... Ты чё, собака страшная, не пришел на сольник на мой? Я прям так ждал тебя, думал, я же приехал специально не за рулем, чтобы мы с тобой там шандарахнули хорошенько, разнесли этот М2, понимаешь, по закоулкам, а ты опять ногу сломал. Ну как же так? Вот, ладно. Собственно, все зачитал, и чего я хотел похвалиться, я уже, ну, на стриме там всем показал, я потом сниму про каждую пластинку отдельный видосик, но у нас, смотрите, вот у нас есть Юра Арцизов, прям вот недавно вышел у нас релиз альбома «Бисквит», вот, у меня Денискин сингл «Мама, не надо» есть, вот, скоро будет у нас, понимаешь, целая серия эх-пластиночки, да, вот, Акрет выпустили, «Противостояние», вот, все это вышло у нас на лейбле, уже на всех цифровых витринах есть. Васька, наш друг питерский, группа «Фильм», выпустили целый релизик, «Время устало ждать», так что скоро ждите, на 4 пластиночки будет у нас 4 видосика. Собственно, все уже это в цифровом доступе присутствует. Заходите и качайте. Вот, ну и чего? Поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас следующее. Олежек, здравствуй, дорогой. Здравствуй. 1000 лет тебя тоже не видел. Далее у нас кто у нас? Далее у нас группа «Аспект». Далее у нас группа «Аспект». Сейчас я найду ихнюю страничку. Новомичуринск. «Дислокация». И про себя они написали следующее. Они написали: всем привет! Всем привет! Итак, группа «Аспект», Новомичуринск. Трек называется «Сорваться». Сейчас вот вам будет малеха панкухи. Олежек, не знаю, где наш Олежек, понимаешь, вот он любит это все дело. Поехали. Ссылочки сейчас все брошу.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:32 на моих зеленых системных, пока звучал, собственно, этот панк, я успел шандарахнуть, сожрать лимон и прикурить бычок. Вот, Юрка, конечно, зашла, я же тебе написал, здорово, все буду успевать в следующей бомбардировке, уже у меня будет новая отбивочка, красотища. Так, Петруха пишет, мы в таком стиле всегда делаем песню под новый текст, а потом думаем, нафиг этот британский панк, и меняем музыку. А песня весело, задорно, на стиле. Антоха вот написал бодренько, но после предыдущей песни не цепляет. Вот так вот. Так, Серега Седой пишет, даже никак. Даже никак. Так, Волосатый пишет, у меня вот жена тоже сказала, что после предыдущей песни... не цепляет. Бросайте работу ради друзей, ну хоть на день. Вот, я согласен, Алька, я с тобой согласен полностью. Нахрен эту работу, если она мешает бухнуть с друзьями. Вот. Так, что там у нас? Пусть играют, пишет Леха Степаненко. Ну, голосовалка покажет. Голосовалка покажет. Так, Петруха пишет все, что должно быть, есть. Не знаю, может, потому что два концерта с панками отыграли, и третий собираемся. Вот, ну, а как без них-то? Как без них-то, без панков-то, без веселых? Я тут, ты знаешь, периодически фотки, когда листаю, вот добираюсь до этих концертов, где вот эти вот ребята с иракезами, вот, и они же... Понимаешь, они настолько искренне все это делают. Вот, и ну как? Причем живьем это все гораздо лучше смотрится и слушается. Ну, больше, наверное, смотрится, потому что слушать, в принципе, сложно. Вот, ну, если ты не любишь такую музыку. Поэтому, не знаю, я считаю, что панки должны быть обязательно, просто чтобы не вымерли как вид. Так, вот, Волосатый пишет, трек просто на самом деле из того времени, года 2003-го. Слушай, ну, у нас он на сайте появился, я насколько помню, в 2019 году, поэтому что-то вы как-то долго его квасили. С третьего, 16 лет квасили, записали, выложили. Ты знаешь, за 16 лет коньяк превращается в нефть, поэтому нельзя так долго мариновать песни. Вот, ладно. Едем дальше. Что у тебя, что антимат, что ли? Блин, это не у меня. Это вот так вот как-то наши вот эти на стримах ведут себя чаты. Они просто половину вырезают, выклячивают. Я не знаю, что с этим делать. Я пробовал найти это в настройках. Не отключается. Ссылки режутся, мат режется. Вот, и поэтому... Пиши в Дискорд. В Дискорде можно ругаться матом. Ладно. Едем дальше. Далее у нас аутопсия. Аутопсия. Вот жутко лютый трек. Называется Турма. Турма. Так, подождите. Аспект у нас отыграл. Закрываю. Аутопсия, насколько я помню, это вот наш Олежек. Олежек, понимаешь, профессор Шлёнинг. Профессор Шлёнинг. И, собственно, написали они про себя следующее. Альтернативная рок-группа, сформированная в начале 2019 года. Лидер, а также гитарист, вокалист и автор песен Олег Немец Шлёнинг. Вот, да. Слушай, Немец, а ты обрезанный? Нет, я все время забываю спросить. Вот, стилистика коллектива. Это смесь гранжа и панка, хотя сами музыканты называют это «играем то, что нравится». Команда активно участвует, не так давно был выпущен. Сейчас идет работа над альбомом, который в скором времени выйдет в свет. Вот, Олежек, ждем, сука, новый альбом. Сейчас ставим, слушаем, группа «Аутопсия», город Тула. «Турма» называется трек, поехали. Ссылочки сейчас все брошу. Блин, мышку новую хочу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:39. Только что у нас отзвучала аутопсия, и Олежек давно хотел, чтобы он звучал на неформатке. Было такое. И все время вот какое-то говно получалось у них некачественно. Вот. Но сейчас, Олежек, сейчас нормально. Ну, я не скажу, что прям вау, но здорово. Здорово все прозвучало. Ты знаешь, вот в кои-то веки жизнь появилась у тебя в музыке. Вот ты знаешь, ты двигаешься в правильном направлении. Я тебе желаю, чтобы ты с него не сворачивал. Вот, чтобы репетиции не превращались в пьянку, а вот-вот, чтобы вы добивались хорошего звука. Вот Юрка пишет, барабаны хороши, кривые, но хороши. Юр, они не кривые, они живые. Вот в этом кайф. В этом кайф и именно вот в такой... То есть они прям слышат, они шершавые. Они шершавые, причем я просто уверен, что там вместо мембраны натянут, я не знаю, кусок винилового баннера, который сперли тут же с какой-нибудь рекламной этой фигни, натянули и шуршит. Понимаешь, здорово. Здорово. Так. Искусство требует акцента, пишут вот. Барабаны понравились Сереге Седову в Барнаул. Барнаул требует барабанщика выписать к ним. Так, Петруха пишет, мясно, но звук подкачал немного. Но ты знаешь, Петруха, я тебе честно скажу, вот... То, что Олег раньше присылал, оно было живенько, но видно, что с душой. Ну вот прям такое говно было качество. То есть сейчас это прям вот такой большой, широкий шаг вперед. Шаг к качеству. В принципе, очень даже неплохо, особенно если вот в рамках этого жанра смотреть. Меня даже, наверное, не обломало. Я поэтому взял и прям вот даже ничуть не стремаюсь. Так, Пашка пишет, барабанщик не должен превращаться в робота, иначе его от драм-машины не отличить. Ну, да, тут я соглашусь, но без всяких но, все, без всяких но, давайте оставим так. Так, что там еще у нас? У Геннадия шок. Антоха пишет, неплохо, но такое ощущение, что вокал утопили и затушили одновременно. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что писали они в однопроход лайвом. Вот есть такое ощущение, потому что любят они так делать. Олежек, давай отвечай уже. Уже давай уже отвечай, как вы писали. Рассказывай уже. Звучит весьма съедобно, но хочется чище. Да, но поверь мне, раньше было вообще все плохо. Сейчас прям хорошо. Так, что еще у нас пишут? Что у нас еще? Да все, в принципе. В принципе, все. Поэтому, ну, я как бы от себя сказал, Олег, молодец. Вот у тебя вот, знаешь как, мне кажется, ты наконец-то понял, что от жизни хочешь. Вот двигайся теперь по этой стезе и прекращай шарахаться влево-вправо. Назад, вперед, вот иди только по прямой. И все будет хорошо. Едем дальше. Едем дальше. Вот волосатый нам хлещется. У него, смотрите, тут и пиво, и винище, понимаешь, и салака. И что это? Лосни какое-то. Это грузинское вино, походу. Походу, грузинское вино какое-то. И пиво. Это адская смесь. Я не знаю, как это все... Нет, в принципе, внутрь-то это все можно хорошо засунуть. А вот потом вылетать-то будет со страшной силой, со страшным звуком. Я бы даже сказал, ну, может быть, и вкусно. Я не спорю. Я не спорю. Так, дзинькать будешь... Сейчас. Ребят, конечно, сейчас бахнем. Давайте, наливайте. У кого есть что начислить, я буду... Я Альке вот лениво писать. Алька, ну ты сядь в тазик и расслабься. Ну что ты, не лентяйничай. Сейчас я налью себе, потом объявим следующего исполнителя и, собственно, бахнем уже под звуки барнаульских, понимаешь? Хард чего там. Вот, итак, следующий участник. человек, который мне нравится, что он делает, но очень сложно большинство его треков как-то вот взять и выкинуть на суд, на общий, да. Я понимаю, что люди умные все поймут, но большинство почему-то не любят. Но мне нравится, что он делает. И вот очередной трек, который от Сереги, ну, попался мне под руку, я его тут же взял. Причем попутно я 2 или 3 сразу забросил в ротацию, но вот один взял в миксер. «Стакан портвейна» называется трек. Я почему же, я же говорю, сейчас нальем, а выпьем именно по треку. Там прям прямой отсыл к «Маме анархии», собственно. Так, Серега ничего не написал про эту песню. Вот, поэтому, если кому что хочется услышать про песню, я думаю, он сейчас нам в Дискорд напишет. Итак, ставим, слушаем, ссылочки сейчас брошу. И, конечно же, давайте бахнем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. А итак, другие подруги, 21:49 на моих зеленых системных. Сегодня среда, сегодня в эфире программа «Неформатный миксер». Только что у нас отзвучал седой граф Серега, седой граф Сергей Риховский, стакан портвейна. И вот, ну, понятно, что это все делается не на коммерцию, понятно, да? И очень, я почему и говорю, что очень сложно мне выбрать какие-то треки для эфира. То есть вот чисто для себя я всегда с удовольствием, Серега, все твои треки слушаю. Вот, ну, я понимаю, что все я их на радио взять не могу. Но стараюсь, стараюсь выцепить что-то, что вот прям зайдет более-менее всем. Но здорово, молодец. Так, Зеленый пишет: я готов разрушать наши крепости. Кстати, у нас Геннадий спалился. Вот кто как определяет степень своей накаченности? Да, вот мы сейчас все сидим практически, ну, человек так 40-50 сейчас бухают. Ну, потому что среда, потому что пора, да. И кто-то прям вот на стриме, да, имеет хамской своей мордой, тут жрет лимоны и попивает яблоковку. Вот, кто-то фотографирует и... Каждый по-своему определяет степень своей готовности. Я выяснил, что Геннадий, наш Геннадий, вот, который находится, понимаешь, в самых, у самых берегов Белого моря, вот, он определяет степень своей готовности по тонометру. Все люди как люди. А вот, вот она, старость. Блять, я опять выматерился в радио. Извините. Извините, господа единороссы, не выключайте наши последние три вышки. Вот. Вот же она, старость. Вот она пришла. Я с ужасом жду этого момента, когда, во-первых, мне надо будет пойти к проктологу, и вот когда начнутся вот эти вот самые тонометры. Зрение уже упало, уже все пришло. Но вот когда я буду бухать, а на руке тонометр, все, все, застрелите меня. Геннадий, какую цифру ты должен увидеть на спидометре, на этом, понимаешь, жидкокристаллическом дисплее, чтобы остановиться бухать? Расскажи, расскажи, когда хватит. Так. Леха Степаненко пишет: пожалуйста, пойте, это нужно для нас прежде всего. А так Сукачев Гарик обидится. Гарик не обидится, в жопу Гарика. Так, Волосатый пишет: классик рок. Зеленый написал: миленько, но не. Антохи: зашло. Валюхи: неплохо звучит. Пермики пишут: неформатный панко-шансон, прикольно. Так, что там, Геннадий вовремя налил, да, вовремя налил, вовремя спалился, я тебе... Рассказывай, рассказывай, какая цифра показывает, что бак полный, что хватит заправляться. Давай, давай, пиши. Так, Петруха написал: интересный трек. Юлька пишет: хз, не очень мое. Ну, тут все очень специфично. Тут все очень специфично, но мне нравится. Мне нравится, поэтому, но я говорю, сложно, сложно. Сереге сложно угодить всем, потому что вокал специфичный, подход к материалу специфичный, видение музыкальное специфичное. То есть это, наверное, все-таки вот надо как-то быть приблизительно там где-то за 35, за 40, чтобы как-то вот вкуривать и, ну, действительно любить музыку. Мне нравится. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас песня, которая вот сейчас, я не знаю, мне кажется, она зайдет всем. Мне кажется, она зайдет всем, потому что она интересная. Я когда на нее наткнулся, я сказал: блин, это надо вам включить. Просто чтобы вы услышали, что такое тоже бывает. Так, сейчас я найду, где они у нас. Вот, называется это музыкальный коллектив Project BAM. Станция Уйбат, зажигалка. Вот, дислокация у ребят Москва. Про себя не написали ничего. Альбом «Ошибки молодости», 2019 год. Уйбат — это станция на Красноярской железной дороге. Собственно, ставим, слушаем. Вот, Юлька, давай сейчас все бахнем. Прям вот. А сейчас песня будет такая, она прям вот, она требует, чтобы под нее все выпили. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.57 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатный миксер». В мае наконец-то вернется к нам Колянова, а сейчас она просто тупо закрыла дверь. Вот, я к чему. Вот за эту песню мы тоже не будем голосовать. Я просто вот... Как это? Я утверждаю, что голосовать мы за нее не будем, не тратьте на нее голосовые голоса, потому что по любасу я ее забираю в ротацию обязательно. И не только на основной канал, я, наверное, еще и на канал Эстрада его тоже заберу. Вот, пусть эта песенка радует всех на двух каналах. Сейчас вот обсуждать ее ценность как... какую-то там мега штуку вообще смысла нет. Это вещь стебная. Это вещь очень, как это называется, атмосферная. Атмосферная. И, ну, мне кажется, такое обязательно должно периодически всплывать в плейлисте и радовать просто людей, потому что, ну, это же стёб, это же здорово, это же классно. Так, вот Натаха пишет, только Зухер еще не знает БАМ. Никогда не слышал, они знамениты в московских кругах. Ну, Натах, я в московских кругах не москвю, поэтому, ну, не знал я про ребят. Но вот увидел, когда на сайте, вот сейчас шел просто по большому отбору, и прям вот мне понравилось. У меня сразу же прям первая ассоциация, я не знаю, ребятам обидно или не обидно это будет, но вот подводники, они же моряки, да, которые, вот, у меня прям первая же самая ассоциация. Так, мне нравится. Так, они на Шокофесте всегда зажигали, зарядку там делали. Вот, Леха Макаревич говорит, мы тут, если что, ребят, молодцы, вы просто меня порадовали. Так, Алька пишет, шикарная песня, Камоныч, наш молдаванский друг, дзынькнулся, то есть, собственно, выпили. Так, что там, Леха Степаненко, это у нас, что это, Донецк, по-моему, да, насколько я, если не ошибаюсь, пишут, вот, вот эта тема, сами пережили, оформили и создали, браво. Юрка пишет, Арцизов, хороша песня. Круто, что сказать. Вот, теперь бы Альке тазик. Садись давай в тазик обязательно. Пашка пишет профессионально. Это у нас что? Это у нас Йошкар-Ола. Лабухи сто пудов. Не знаю, врать не буду. Так, Леха Ксенофонтов пишет, под алкашечку неплохо, согласен, даже с пивка на вискарик переключился. Вот это правильно, вот не надо организм обманывать. Кстати, ты знаешь, что мужикам пиво вредно? Там присутствуют женские гормоны. Вот, потом у мужиков растет жопа и сиськи, это страшное дело. Вот, лучше вискарик. Так, что там у нас? Камоныч пишет, какая интересная... Пьеса звучит. Гармонь, гитара, вокал, все в удовольствие. Вот, Леха пишет, мы цыганские джазовые авторские лабухи. Цыганские джазовые авторские лабуги. Это такой джаз-панк. Джаз-панк. Ладно, что-нибудь придумаем. Дениска пишет, все хорошо, весело, но чисто по вкусу не зашло. Зря, Дениска. Мы, кстати, сегодня с Денисоном так это общались. Ну, во-первых, я сокрушался. Я же тут готовлю финансовый стриптиз. Я его сделаю. Сейчас в мае придут все, когда данные по тем, кого мы опубликовали. Потому что, ну, в конце мая обычно приходят вот эти вот ВКонтакты, Бумы, Джумы, Одноклассники. Короче, все, что из России придет на нашего агрегатора. И у меня уже в мае будет полная картина. Я вам могу сказать, что очень хорошо видно... кто занимается продвижением своей музыки, а кому вообще посрать. И вот на этой теме мы сегодня с Дениской общались, а потом он говорит, Зухер, ты знаешь, я, говорит, блюз хочу записать. И, ну, кто не знает, Дениска, это DVR, это Воронеж, это наш такой всенародный рэпер-попсовик, да, и... Я говорю, Денис, давай, давай ты блюз, а я рэп запишу. И, собственно, Вались оно все тазиком, пускай уже придет апокалипсис. Я зарэпую, а Дениска заблюзует, и мы это все как-то вместе. Я думаю, мы с тобой что-нибудь придумаем. Короче, ты должен заблюзить, я захип-хопить, и надо слепить это все в один трек, И я думаю, будет вкусно. Так, что там у нас еще пишут? Так. Бамовцы, грузите еще песняги. Пишем, ну вот, Леш, я очень жду вас. Вот теперь я жду ваш новый альбом. Я как бы раньше просто не знал о вашем существовании, но вот то, что я сегодня поставил, оно меня прям очень порадовало. Я с удовольствием ознакомлюсь с дальнейшим вашим творчеством. Как только выйдет, грузите обязательно на неформатку. Так, что там из Сибири у нас, Леха Макаревич? Ну вот и замечательно же. Так, плескаться, аки-уточки, плескаться в водичке. Но алька – это жидкость по-другому немножечко называется. Вообще уринотерапия – это прием ее внутрь. Но если в ней моешься, плещешься, это я не знаю, как это называется. Уродуш, уродуш. Так, ладно. Что там? Волосатый пишет, хер его знает про пиво. Живот, да, растет. Ты знаешь, и живот растет, и сиськи растут, и жопа растет, потому что это научно доказано. В витамине, ой, в этом, в пиве присутствуют женские гормоны. То есть вот они там появляются. Так, Петруха пишет, трехлетняя дочь ушла в пляс. Антохе неплохо. Серега наш, барнаульский граф, пишет, 60 в пляс. Антохе неплохо. Серега наш, барнаульский граф, пишет, 60-е. Слушай, ну я, наверное, не скажу, что 60-е.

Да мне, ты знаешь, я после тонометра, я уже как бы уже все, мне зачем мне твой велосипед? Тонометр, вот же, это, понимаешь, главный твой показатель, сколько ты сегодня выпьешь. Олежек, привет, привет, наш московский друг, если жена Олежика нас слушает, стукни жена Олежика Олежику под затыльник, мы тут давеча на стриме хлестались твоей пластинкой, но ты все просрал. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Заходите к нам в группу. Волосатый пишет. Волосатый, так твою мать, я чуть не выматерился опять на радиовышке. На стриме я потом тебя красиво обматерю. Я просто сейчас... Кинь ссылку. Ссылочку кинь на свою группу. Музыканты, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия прямо в наш чат. Это не возбраняется, это приветствуется. Для этого, собственно, все и делаем. В Ютубе ссылка останется, во ВКонтакте на стриме они срезаются. Поэтому кидайте в Дискорд. А, во ВКонтакте можно кидать ссылочку на эфирную тему. Эфирная тема же заведена там. Вот. Ладно. Все, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Александр Мамошин. Вот, сейчас, наверное, будут в меня кидаться вырванными волосами. Возможно. Возможно, не будут. Я так подозреваю, что 50% слушателей сейчас вот будут действительно рвать волосы и бросаться ими в меня. Остальным должно понравиться. Город Домодедово. Мамошин Александр. «Я сбитый летчик» называется трек. Про себя он ничего не написал. Мне показалось интересным. Давайте я включу вам. Вы какое-то свое мнение выскажете. И, собственно, поехали. Ну и наливайте, да, пора.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22.11, 22, вот такое красивое время у меня на моих зеленых системных часах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня он уже улетел. Только что у нас отзвучал Мамошин Александр, сбитый летчик. И я вот очень переживал, что многим не зайдет. Не знаю, мне понравилось, потому что, ну, я люблю такие, это, скажем так, микроперформанс. Вот, микропредставление. Мне нравятся такие штуки. Так вот, хочу сразу, я на стриме я сказал, но я еще в эфир повторю, потому что это касается не только одной группы. Я не буду озвучивать, да, кто мне это написал. Пишут, вот, мы со своей командой альбом пишем, но стиль старый, неактуальный, heavy metal. Есть смысл такой грузить? Тебе, мне грузить. Мне... Не смотрите вы на меня, я всего лишь 100 килограмм фекалий в кожаной оплетке. Ребят, помимо меня на сайт неформатки каждый день заходит 50-60 тысяч человек. И все, что могу сказать я, это лишь мое мнение. Но есть же люди, которые просто придут и послушают, придут и посмотрят. Кому-то вы понравитесь. Если вы 100 человекам не понравитесь, а одному понравитесь, ну это же уже замечательно. Поэтому никогда не стесняйтесь, догрузите вы все подряд. Грузите, пусть все это будет на неформатке. Вот. Ни одним, понимаешь, зухером жив интернет. Дергайтесь, телепайтесь, суйтесь везде, где только можно. На неформатке свет клином не сошелся. Так, что там? Вот Юрка пишет, мне понравилась песня. Леха пишет, вот здесь вокал как принцесса. Объединяют союз эго с музыкой. Слушается. Так, далее. Олежек вот пишет, спокойная композиция, вроде и норм, но не зашла уж, извиняйте, я больше за живые инструменты, я здесь много электроники напичкана. А в каком, друже, стриме ты хлестался моей пластинкой? Я ж потом, вот в записи и посмотришь, ты просто просрал момент. Я твоей, понимаешь, наглой мордой бил по камере. Вот, и люди убирали лицо от мониторов, потому что им прям стукала пластинка. Вот. Так, что там еще у нас? Волосатый написал, круто. Юлька пишет, сегодня мне вот такое поспокойнее явно больше заходит. Геннадий собрался в Тулу ехать и впрямую проверять, кому с утра тонометр понадобится. О, Геннадий, понимаешь, как тебе сказать, у меня к тебе в запас, ну, я так подозреваю, лет в 10. Вот, и поэтому мой вот этот 10-летний запас, он точно... Понимаешь, переплюнет вас просто по... Ну и опять же вес. Ну, судя по вам, я вижу, что вы сухое, понимаешь, не очень тяжелое существо. А во мне 110 килограмм фекалий. И оно, понимаешь, оно как комбайн, оно перерабатывает. И кроме отрыжки с утра, ну, ничего от меня плохого не увидишь. Вот, поэтому меня вот на слабо брать не советую. Вадим пишет, сегодня с YouTube-канала получили первые 100 баксов, начинаем жарить креветки. Вадим, я вас поздравляю. Я на стриме жаловался, плакал, что вот уже полтора года, заведя новый канал неформатного радио на YouTube, я пытаюсь туда забрать назад всех подписчиков, потому что от старого канала я, к сожалению, утратил все, понимаешь, вот эти вот, как они называются, допуски, попуски, и не могу восстановить никак. И вот полтора года не могу собрать, поэтому мы свои первые 100 долларов с YouTube-канала, я так подозреваю, не скоро пропьем, но зато я уже второй день занялся как биткоинами. У меня теперь есть биткоин-кошелек. Вот, поэтому, если нас сейчас слушают майнеры, можете поделиться со мной битками. Вот, и, собственно, как бы, ну, не со всей неформаткой, потому что ей что-то надо жрать, на что-то надо существовать. Вот, ладно, все. Тут чморят по-тихому железнодорожников. Нет, железнодорожников мы не чморим. А просто вы, Геннадий, поимели неосторожность на своем фото разместить не только велотренажер и рыбу с водкой, но и тонометр, который спрятался на коленях под столом. Ну, понятно же, что дядька, понимаешь, полноту бака проверяет по тонометру. Вот. Пока там не будет 100 на 100, можно пить. Вот, как только циферки выровнялись, все, пить надо завязывать. Главное, чтобы они балансировали одинаково, и все будет хорошо. Едем дальше. Далее ребята и девчата, белорусы, город Минск. Мне очень нравится, что они делают. Очень, я не знаю, наверное, все-таки дело все в Юльке. Потому что вот даже, вот я просто обращал внимание, как бы сурово плохо не звучала запись. Я не говорю про конкретно про эту песню, вообще глобально, когда я слушаю Юго-Запад, как бы сурово плохо не звучала запись, мне все равно нравится, что получается. И я так подозреваю, вся вот весь цимус в Юльке. Вот если Юлька уйдет из Юго-Запада, то вот как бы хорошо они потом не писались после этого, но это уже будет не то. Вот, песня называется «Две капли солнца», проект «Юго-Запад», город Минск. Про себя они написали следующее. Ну, тут вот... Давайте я не буду читать, потому что тут вот перечисление вот этих регалий, я их очень не люблю. Давайте я просто от себя скажу. Мне нравятся эти ребята. Они периодически попадают к нам в программы, и всегда я вот с удовольствием их слушаю. Надеюсь, и вам понравится. Ставим, слушаем проект «Юго-Запад», Минск, «Две капли сопля солнца». «Две капли солнца». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-22-22, прям вот четко. Я успел. Красивое время на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, только что отзвучал проект «Юго-Запад», «Минск», «Две капли солнца». Вот, Юлька, ты уж извини, я тут вот сгоряча сказал, две капли сопля, вот, но совсем не со зла и совсем без намеков. Так, вот, Алька пишет, это хорошее. Леха что-то бузит, я так и не понял, то ли понравилось, то ли не понравилось. Вот, пишет, еще раз скажу, монолитное исполнение не гарант. Вы там хоть план курите, а спой, чтобы было ах. Ну, не знаю, Леш, мне понравилось даже вот, я не понял, то ли тебе понравилось, то ли тебе не... Ну, мне понравилось. Так, Леха Ксенофонтов пишет, вроде и неплохо, но скучновато. Чего-то тут не хватает в этой песне. Так, что там? Петруха, дзынь. Юлька пишет, нечего там читать, там фигня написана. А нахрен ты эту фигню туда писала? Ну, сама же туда фигню эту писала. Вот, Серега, наш седой барнаулец, пишет, это нравится сразу. Молодцы. Антохе, зашло. Геннадий, за здравие, бахнул. Олежек пишет, вот этот трек мне ближе предыдущего, инструменты, а Юля похожа по тембру на Суханкину. Слушай, я не знаю, кто такая Суханкина, честно. Но я тебе могу честно сказать, что вот Юльку я по тембру уже вычисляю. Кстати, у нас из Минска две Юльки. И обеих этих Юлек, я, понимаешь, вот могу с закрытыми глазами, вот меня разбуди, спроси, какая Юлька поет, я тебе скажу. Вот, прям вот четко они у меня ассоциируются, вот именно они, именно этот голос, и я понимаю, кто это звучит. То есть, ну, как бы у меня нету аналогов. Ну, не знаю, я не знаю, кто такая Суханкина, но, по крайней мере, Юльку я услышал раньше, поэтому для меня будет Суханкина как Юлька. Вот. Далее, читаю. Мне зашло, молодцы, соглашусь с дядей Игорем. Эта девочка задает неповторимый стиль коллективу. Галочку от меня в голосовании, коллектив заработал. Вот, Геннадий пишет, хорошо прозвучали и все. И больше нету никаких комментариев. Где все? Где, понимаешь, люди? Сейчас я хочу посмотреть на стрим. У нас тут вот у меня написано, что обновляется каждые 30 секунд 16 256 человек. Где вы, сволочи? Почему вы, сволочи, такие ленивые? WhatsApp я уже закрываю. Я так понял, в него мне уже никто не напишет. Просто к чертовой матери. Вот. И, собственно, что? Юль, давайте уже новый альбом уже. Ну, уже где же он? Я уже соскучился. Кидайте. Вот, мне тут Алька подсказывает. Суханкина — это вокалистка из группы «Комбинация». А вот же оно что. А я-то думаю, что слушают московские панки, сидя под землей. А Олежек — это человек, который, он, в принципе, большую часть своей жизни проводит под землей. Вот, благодаря ему Аум Синарикё не смогло, понимаешь, синильным газом употребить всю Москву, потому что Олежек вышел в противогазе, сказал: «Аум, пошли все в жопу». Вот, а тут вот смотрите, Алёха Ксенофонтов пишет, что это группа «Мираж». Группа «Комбинация», группа «Мираж». Давайте, кто больше? Какие панки? Одни слушают «Комбинацию», другие слушают, понимаешь, «Мираж», но выпускают «Хэви Метал», и вот что делать? Что делать? Грузите, понимаешь, песни на неформатку. Вот, музыка нас связала, видео, волшебный мир, звезды нас ждут. Видео. Да, это я помню. Наступает ночь, лежим снова вместе. Эта ночь Суханкина пела. Слушай, ну нет, я вот сейчас я просто вспомнил этот вокал. Ну, прям вот если очень издалека так подходить, то, может быть, где-то чем-то вокал подошел, но нет. Понимаешь, тут смысл даже не в тембре вокала, а в подаче. То есть как поет, как она поет, как она это делает. Вот, как она это делает. И я просто помню, они же не первый раз у нас в миксере. Я помню, был прям вот, ну, очень убого сделанный трек. Очень, ну, не в обиду музыкантам, ну, по факту, ну, вот так вот. Он был просто очень плохо сделан. То есть сведение было, ну, просто вот, ну, из жопы, скажем так, да? Я надеюсь, слово «жопа» в радио можно говорить. И все равно за счет вот Юлькиного вокала он вытянулся, вышел, и он слушался хорошо. Потому что вот она тянет, вот она весь проект на себе тянет, и как бы вот все вот это не было сделано хорошо или плохо, даже если плохо, оно все равно вот на Юльке выползает. Поэтому, собственно, вот, Юлька, я не пойду по ссылке, я не буду слушать по ссылке, потому что у меня сейчас идет большой отбор, я каждый день слушаю 150-200 треков, у меня, знаешь, как стоит у меня цель 150 обязательно, но если не вырублюсь, то 200. Я ненавижу музыкантов. Вот, поэтому я сейчас левые ресурсы вообще не слушаю. Заливай на неформатку, я обязательно доберусь до них, обязательно послушаю. И, конечно же, я просто уверен, что заберу в программу. Вот, Олежек пишет, мне «Мираж» нравился в свое время, и Юля большая умница в творческом смысле. Вот, тут я не спорю, он «Мираж», он может нравиться, он должен нравиться, ну, потому что, скажем так, советская музыка, она все-таки была хорошая. Жопа есть, а слова нет. Да, я эту песенку знаю. И рок с блюзом выпускают, что за люди? Не рок с блюзом, а рэп с блюзом. Рэп с блюзом. Я хочу скрестить рэп с блюзом. То есть наш рэп-певец Дениска, он рэпер, он будет блюзить, а я, рокер, который ненавидит рэп, я буду хип-хопить. И вот это мы склеим, и обязательно получится бомба. Ну, по крайней мере, вам будет во что кидаться какашками. Вот, ладно. Что, комплиментирую аккуратно, а то жена отвесит оплюху. А, жена Олежика нас слышит. Жена Олежика, стукни Олежику под затыльник. Стукни, стукни. Быстрее, а то он уже, он несколько передач отлынивает от этого дела. Он то в метро слушает, то в машине, только вот чтобы ему отвесь ему подзатыльник и сделай мне фото отчет. Вот, все, он заслужил. Давайте ехать дальше. Далее у нас Семен Молодцов. Сейчас я найду, где же это у нас. Тын-тын-тын, вот же. Город Новочеркасск. Новочеркасск. Семен у нас участвовал уже прям вот во всех практически сборниках «Грани». И вот сейчас у нас собираются новые «Грани». Он уже там есть, он уже туда добавился. Кстати, музыканты, кто еще не в курсе, новый сборник «Грани» уже собирается. Поэтому, кто хочет, давайте добавляйтесь, подавайте заявки. Потому что он вот-вот уже начнет выходить. Я буквально, наверное, с понедельника начну уже обзванивать всех, кто подал заявки, а дальше тупит. Вот, поэтому, если вы услышите в телефоне мой сладкий голос, не удивляйтесь, но я буду сразу ругаться матом, потому что, а хрен ли вы. Вот, мест осталось там что-то там, ну, наверное, мест 10 осталось, поэтому, как бы, давайте, кто хочет успеть забить место, забивайте. Итак, Семен Молодцов, город Новочеркасск. Трек называется «Не унывай». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Ну, а я, конечно же, налью и докурю бычок. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, сперва по треку. 22:34 на моих зеленых системных. Вот Олежек пишет: мне нравится творчество этого парня. На первых гранях есть его трек «Гоняю в машине на репите». Этот трек тоже очень крут. Молодец, круто звучит, душевно. Эту песню просит мой плеер. Позволю себе его скоммуниздить. Вот. Леха Степаненко пишет: мне пения не хватило всего лишь. Всего лишь пения не хватило. Ну, Леш, ну не все могут прям много петь. Так. Далее. Геннадий пишет: аналогично. Я вообще весь диск по кругу гоняю. Вот. Это про грани, я так понял, да? Пашка пишет: хороший трек, кстати, был только что. Вот. И Вадим пишет: молодцов, молодец. Петруха написал: песня заходит. Юлька пишет: а вот это да, хорошо. И, собственно, понимаете, народ, принимают. На самом деле, Семен очень скромный чувак. Очень скромный. Я когда ему звонил, мы с ним, по-моему, даже не поговорили. Вот, как-то все очень скромно. Но молодец. По большому счету, молодец. И я вам могу сказать, что большинство его треков, они прям хороши. Бывает, ну понятно, что невозможно, чтобы все были классные. Но по большому счету мне все нравится, там за редкими исключениями. Вот, он у нас присутствует на двух пластинках неформатного радио. В каких-то ништяках и в первых гранях точно. Вот, народ... Смотрите, начал прям вот что-то про грани шебуршать. Геннадий пишет: что-то забил уже с ноября места, ответа пока нет. Геннадий, ну как нет, мы же с тобой обсудили. Мы же с тобой этот момент обсудили, ты сказал, что ты участвуешь. Ну и как бы, что тебе надо-то еще, да? Гони бабки, твой паспорт у нас есть, собственно, можешь продолжать оформление. Какую инфу в личку, я не знаю, какую вам инфу в личку, грани собираются круглогодично. Просто вот сейчас уже подошел момент, когда я говорю: ага, ага, все, вот момент сбора граней подходит к концу. Осталось приблизительно 10 мест. Не буду я выпускать сокращенный сборник, потому что цены поднялись, вы все прекрасно понимаете, но я цены держу для участников те же самые, поэтому я буду заполнять пластинку максимально, забивать ее под самое «не могу», чтобы у нас вышел больше тираж вот этих вот картонных пластинок, которые я смогу развести по заправкам. Потому что чем больше участников, тем больше выйдет вот этот тираж. Мне интересно разосрать побольше по заправкам. Поэтому эти грани будут набиваться под завязку. То есть вот 79 минут будут забиты от и до. Так, это что касаемо граней. Кто там, что там нам еще написал? Тоже желаю участвовать во вторых гранях. Тоже. Ну а кто вам мешает? На сайте есть кнопочка «Хочу участвовать», жмак, тудыть, и денежки шлеп, и вот оно все полетело, все заработало. Так, Леха спрашивает: а нахрена тогда вообще музыкой заниматься? Слушай, Леш, ну как тебе сказать? Вот смотри, тебе сейчас не понравилось. Тебе сейчас не понравилось, а 8 человекам понравилось. Вот для чего. Вот потому что 8 человекам понравилось, они написали: мне понравилось. Ну невозможно нравиться абсолютно всем. Это нормально. И я всегда музыкантам говорю: не парьтесь вы ни о чем. Всегда у каждого будет свой слушатель. Просто надо до него как-то добраться. Вот. Далее Пашка задал вопрос. Вот, сейчас он написал: я ненавижу рэп. Пашка, не поверишь, я тоже ненавижу рэп. Я тоже ненавижу рэп, и в этом-то вся и фишка. Наш рэпер, Дениска, DVR, он будет блюзить. А я человек, который ненавидит рэп. Я буду хип-хопить. И мы вот это все дело склеим. И мне кажется, должно получиться интересно. Вот, потому что люди абсолютно как тебе объяснить, это не его и это не мое, а оба мы, ну давайте уже, ну, мы же такие скромные все, да, оба профессионалы. Вот, поэтому вот мы такую цель для себя поставили, и мы сделаем этот трек, и поверь мне, будет интересно. Я просто уверен, что будет интересно. Так, что там с тазиком? Не переборщи. И все. Вот Дениска пишет, а я и не знал, что собираются грани. Интересно. Да, вот мне иной раз интересно. Ну вот, ты загрузил свой трек на сайт неформатного радио, зашел в него как владелец трека, а там есть большая жирная кнопка «Предложить свой трек в сборник». Ну, чего? Чего ты не знал? Кого ты не знал? Где ты не знал? Надо просто нажать эту большую жирную кнопку и предложить свой трек в сборник. Все, друзья, сегодня должна была прозвучать еще одна песня. Потому что мой двухметровый друг Ванька хотел проанонсировать концерт каких-то своих подопечных. Я так подозреваю. А что я буду подозревать? Ну, он сам не пришел, сам виноват. Вот, я ему обещал, я говорю, давай, конечно, проанонсируем, не проблема. В чем же беда-то? Не было никогда у нас ни разу такого, чтобы мы хоть кому-то отказали, да? Вот, поэтому, собственно, анонсировать-то нам нечего, поэтому мы ставим, слушаем. Так, сейчас я подтяну этот трек поближе вот сюда, оп, вот. И хорошую... Послушаем итальянскую песню, после которой в эфире появится или другой диджей, или автодиджей. С радио я пропаду, на стриме я еще минут 10 побуду, пока вот эта вот дымящаяся сигарила не в затяг будет дымиться. Вот, собственно, все, кто желают до сих пор общаться, переходят в стрим. Радиослушателям говорю пока, услышимся с вами через 6 дней в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, советы про цифровые площадки, кто поможет. Вадим, блин, я сейчас начну матом ругаться в эфир. Ты что? Вот. Короче, радио, пока, на стриме остаюсь, отключаюсь, все, брым-брым-брым.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер! Обдолбанный торчок! Укурок! В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаувквит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Case. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая порсель. От Японии и Швеции, до Канады, Англии и Австралии, Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую Токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Return.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

что-то ей хотел сказать, но промолчал. Она боялась темноты, а ты, боясь уйти, не знал, что страх ваш на двоих один, так ночь прошла.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

В этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит очередной неформатный миксер в эфире. А итак, привет, привет, Ванек, привет, Петр, привет, Натаха, Стрела, Морфея, обоим здравствуйте, Славик, приветище. А кто там, Вадим Манцев у нас подтянулся, здорово, дружищик. Родик, привет, Андрюха, пропащая душа, вернулся с заработков, приветище и тебе. Вот, и Петруха говорит, я вернулся, даю добро на начало. А, итак, с вами диджей Зухер, с вами тут... Две рыжих суки. Одна из них абсолютное зло, Коляновна Фрекенбок. Вторая. Вот.
3: Всем привет.
2: Всем привет. Я сейчас тоже заткнулся под этим рявом. Вот, Катюха, здравствуй. Теперь из Германии. Ну, нифига тебя жизнюха-то мотает. Рассказывай, что там забыла. Вот, ну и, собственно, друзья, давайте сразу же начнем еще с победителей прошлой программы. Это группа «Цианид». Трек называется «Тотем». Молодцы. И в ништяки забираю группу «Крис», потому что прям за полчаса до эфира сидел и напевал. Сидел и напевал. А итак, два трека победителя, собственно, после которых начнем основное общение и начнем уже слушать новые треки. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Колянова на фрикен бок.
1: Не бок.
0: Бок.
1: Нет.
0: Боком. Вот. И стартуем очередной миксер. Только что отзвучали победители. Соответственно, с понедельника эти два трека попадают в постоянную ротацию. Группа «Цианид», ко всему прочему, еще получает себе на баланс 1000 неформатных рублей. Кто там у нас? Натаха, привет. Присоединился к нам. Анжелка, здорово. Здоровище. Серега, Ставроград, привет. И Вовка, вот ХВ, Христос воскрес. С вас и начнем, собственно. Собственно, с вас и начнем. Коляновна своей легкой рукой раскидала треки по плейлисту. И именно город Брянск у нас сегодня будет первым.
1: Любимый Брянск.
0: Любимый Брянск. Вот. И чё? Давайте расскажу, во-первых, как общаться. Для тех, кто у нас впервые, у нас есть, во-первых, WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но в последнее время это стало неудобно, поэтому мы завели Discord. Ссылочка на Discord, собственно, находится в самой теме. Вот, кто еще не в теме, то идите в тему. В теме кликайте на тему, и будете в теме, будете висеть у нас все в чате. Как минимум, вижу, что уже все основные тут, и ВКонтакте все хуже и хуже, все хуже и хуже, хуже и хуже. Но я там все равно буду обновлять, потому что если кто-то все-таки будет писать туда, буду читать оттуда. Вот, что еще хотел сказать. Что-то я хотел жутко мудрое сказать, друзья.
1: Да ладно.
0: Да вообще прям что-то прям вот вообще на грани фантастики. Ну все, собственно. Собственно, все.
1: Тебя, походу, от краски торкнуло.
0: Да, краска. Сегодня я абсолютное зло красил.
1: Муливал.
0: Муливал ее, блин. Я теперь умею бошки девкам красить. Я вот думаю, может мне забросить нахер это радио и уйти в индустрию красоты. Вот, ладно. Итак, начнем мы с группы «Хирургическое вмешательство». Собственно, сейчас я найду их сразу трек. Сразу их трек найду. Где? Вот же они. Вот же они. Хапну ссылочку и посмотрю, что у них написано про себя. А вот ни хрена. Ни хрена у них про себя не написано. Написана песня из альбома «Надо что-то менять». Релиз 2018 года. Ну, собственно, город Брянск. Метал, хард-рок указано в стилистике. Трек называется «Memory». Ребят, переслушал я вот практически все треки. И выбрал я все-таки трек, где поет девочка. Вот, сейчас послушаем, объясню почему. А итак, ставим, слушаем, поехали. И, собственно, поехали. И кто поехал, кто полетел. Короче, у кого что получится.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21.13 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Я тут чуть не забыл ссылки выкинуть. Слава богу, Коляновна меня в бочину локтем толкнула. Говорит, давай, Зухер, кидай ссылочки. Тут я не понял, что вы обсуждаете, ребят, на самом деле. Я пытался вникнуть в суть. Вот, но вернемся все-таки к отзвучавшему треку. Только что у нас отзвучали группа «Хирургическое вмешательство» со своим треком «Memory». Вот, ребят, я послушал, наверное, практически все ваши треки, которые увидел на неформатке. И скажу, почему выбрал именно песню с женским вокалом. Потому что вот здесь вокал хоть в ноты попадал. Вот не в обиду, ребят, не в обиду совсем. Просто как есть. Как есть, говорю. Вот, мужской части поющего коллектива «Хирургическое вмешательство» советую позаниматься. Позаниматься, малеха, пораспеваться. Причем очень хорошо, когда это делаешь в наушниках, чтобы слышать точно попадание своего голоса в фонограмму. Вот. Поэтому все-таки взял вариант с девочкой. Вот. На самом деле неплохо. Неплохо вы звучите. И очень мало коллективов в Брянске, которые могут похвастаться таким звучанием. Но работать есть куда. Это говорю вам прям честно-честно. Вот, дальше смотрю, что там нам народ понаписал. Итак, вот мне сейчас надо из этой вот кучи дебатов выдернуть что-то. Так, вот, Петруха написал, текст плохо читается, а так найтвишненько. Найтвишненько. Слайк пишет, Memory не в моем вкусе, хотя вокал понравился, уж извините. Натаха пишет, совсем не мое, у девочки голос хорош, но у меня сложилось впечатление, что ее можно было бы немножко вперед выдвинуть. Да, кстати, вот по сведению тоже есть там проблемки есть, и, скажем так, не маленькие. До меня мандаринка добралась. Плохо, что нет самогонки, сейчас бы я туда накрошил бы корочек. Так, далее. Ванек вот пишет, мозг свернул, слова пытался услышать, а они, похоже, не нашинские. В целом, как-то торжественно, что ли. Стрела Морфея пишет, текст не слышно, даже сначала не поняли язык. Мнение, что высоковато вокалистки, хотя голос хорош очень сам по себе. Вадим пишет, голос тихо сведен. Он не тихо, он спрятан. Поругался. У них голос с частоткой по остальным инструментам, и поэтому его забили гитары визжащие и все прочее. Так, далее. Андрюха пишет, согласен, вокал не слышно, но голос хороший, а так песня норм. Так, Катюха вот спрашивает, кто сегодня сгорячит. Ну, сейчас у нас, подожди, сейчас флешмоб начнется. Вот у Катьки вижу чай с лимоном. Тоже неплохо. А что там у бюргеров? Больше попить нечего, что ли? Я, насколько знаю, что люди, когда добираются туда, они пытаются по вечерам, ну, не чай пить точно. Потому что там есть что попробовать-то. Меня бы, наверное, если бы пустили туда, я бы, ну, дня три бы точно провел бы во всяких питейных заведениях, пока бы все не попробовал. У меня, блин, падает микрофон. А, вот же есть. Есть же у меня тут
3: ручки
2: вертушочек.
3: Ты из жопки.
2: Ручки-то из жопки у меня, да. Вот, так. Так, да, а, уже отпивается чем. Ну, тогда ладно, тогда молодец. Так, что там, сейчас обновлю ВКонтакте, что-нибудь там, может, кто-то понаписал. Очень неудобно там стало общаться. Вот, Пашка пишет, неплохой трек, хотелось бы, конечно, на русском, но очень традиционно и предсказуемо, хотя и сыграно, и спето хорошо, но не зацепило. Вот, ну и, собственно, зачитал все комментарии. Вот, Пашка нарисовался в Дискорде. Молодец, Пашка, да, да, давай, давай лучше сюда, потому что здесь я тебя точно не потеряю. Вот, ну, Стрела, Морфея бухают, молодцы. А у меня остался один...
3: У нас сейчас чай будет.
2: У меня остался всего один стопарик в бутылке, поэтому я его не буду грохать, оставлю на случай, если вдруг кишки заболят. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Простите, мой албанский ужасен. Я могу сейчас неправильно прочитать. Так, сейчас я хирургическое вмешательство закрою, чтобы не путаться. Так, где она? Вот она. Софи Маеда. Вот я не знаю, правильно или неправильно прочитал. Ну вот вроде так. Фил Вислав называется. Трек «Город Москва». Про себя написано дохерище. Друзья, я сейчас кину ссылочку на трек на неформатке. Там очень много написано про себя. Вот, и насколько я понял, что девочка даже родилась в Японии. Вот. Поэтому это все, что я понял. Вот меня учили в школе, что was born — это значит родилась. Вот. Больше я ничего не осилил, потому что моего знания языков не хватает. Кому интересно, зайдите, послушайте. А я, собственно, ставлю сам трек. Комментируем, не стесняемся. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, это всех касается, кидайте ссылочки на свои группы, сайты, ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали. Так, что вот мне пишут? Ты уж совсем-то ХВ не закрывай. Погуляем еще на воле. Так я вас не закрываю, ребят, что вы с ума сошли? У нас целая неделя, сейчас будете бодаться еще в голосовалке. Вот, и я надеюсь, что вы будете двигаться в хорошем направлении, и будут у вас еще классные треки. Не-не-не, ни в коем случае никого. Ладно, ставим, слушаем. Софи Маеда, трек называется «Фил Вислав», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья. Итак, друзья, вот Вовка мне написал, работать всегда есть. Ну а чем и мы же работаем, Жеж? Ну и молодцы, Жеж. Это самое правильное решение. Не опускать руки, а стараться. Все-таки Ленин в каких-то местах был умным дядькой. И вот учиться, трудиться, это он правильно сказал. Из любого дела толк выйдет, если им заниматься. Вот, так, во-первых, хочу, я не знаю, Пашка нас слушает или не слушает, наш Антропавел, если слушаешь меня, кинь мне жирный смайл, но все равно, даже если ты не кинешь, я желаю тебе поправляться. Наш Полине друг питерский заболел, лежит в больнице, сорокет, под мышкой торчит сорокет, вот, и как бы... Должны мы были сегодня эфирить, а, ну, не получилось, не получилось. Так, сейчас я ему отпишу, не, он нас не слушает, походу, сейчас я ему напишу, в эфире я, вот, и все, и перебираю все-таки я к отзвучавшему треку. Только что у нас Софи Маеда отзвучала, и давайте начнем с комментариев. Начнем с комментариев. Захожу сперва в Дискорд, смотрю, что нам там понаписали. Пашка, вот, Цианид написал, Аврил Лавин напомнил, может, это она и есть. ХЗ. Вот, все спрашивает Анжелка, все ли сегодня будут на иноземном. Ты знаешь, Коляновна своей легкой рукой так вот распределила. Я честно скажу, следующий трек вот будет сильно отличаться от того, что вы только что слышали. Прям очень. Сегодня вообще будет контрастный эфир. Расскажу почему. Я сперва собирался насобирать на целую программу. Думал, выберу такие прикольные, классные треки, но вот совсем не в стиле того, что мы обычно включаем. То есть это было бы мало рока, но много вкуса. Вот, но не насобирал, и пришлось добивать уже все-таки как стандартными треками. Не получилось набрать 8. Но вот следующий будет как раз из той поры. Так, далее, что там? Слайк написал, что-то мне пока не везет. На предпочтение опять не мое, опять женским вокалом. Пойду покурю. Родик пишет, на мой слух что-то не хватает, а так ритмично звучат. Анжелка пляшет. Анжела, есть треки, под которые ты не пляшешь? Вот мне интересно. Так, Катюха написала, вот я как всегда о вокале, там фальшь и слабовата подача, а задумка хороша. Нравится, когда этот брит-поп сменяется легким хардом, но все держится на харизму исполнителя, а ее бы побольше. Так, Надюха Привалова, привет тебе. Привет тебе, Наталья. У нас еще одна появилась в Дискорде, приветище. Так, Андрюха пишет, музыка так-то норм, просто под настроение. Чем-то рок 90-х напоминает. Петрух пишет, согласен с Катюхой. Рок-н-ролл, но вот акцент. Рок-н-ролл, но вот акцент. Я не понял, что с акцентом не так. Так, Ванек пишет, местами сочная аранжировочка, песня оставляет хорошее впечатление. Так, Стрела Морфея пишет, очень легкий рочек, лиричный, более, наверное, для женского уха, так ничего плохого, выдержано в своем стиле, очень подойдет саундтреком для подросткового фильма. Так, Пашка пишет, в целом-то неплохо, контрастов не хватает. Вот. Натаха написала, пол куплета разбирала, на каком языке поет. Данные есть, но не раскрыты ни вокальная часть, ни аранжировка. Так, так, Олежек, здравствуй, дружище. Все, вроде по треку больше ничего нету. Так, ну и, собственно, что, едем дальше? Едем дальше. Далее у нас как раз вот трек из того, чего я хотел насобирать. Если нас Раиса сейчас слушает, пусть не обижается. Вот, ну, может, конечно, обидеться, но честно скажу, вот как только мы сидели мы с котом тут, что-то мы ковырялись, по-моему, строили студию, да, утепляли студию, как раз новую студию неформатного радио. Вот, и включили трек, и прям мы хором закричали «Митяев сиськами». Вот, честно, так и было. Поэтому, Раис, не обижайся. Называется трек «Варенье». Раиса Саидшах, исполнительница. Так, сейчас я найду, где у нас... Вот, город Москва. Про себя не написано ничего. Ничего. Написано, что стихи Инна Кабыш. Вот, но зацепил трек, честно скажу. Сейчас послушайте, сейчас поймете. Итак, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:33 на наших зеленых системах. Смотрите, как все начали активно писать. Как... Катюха вот пишет, что за подделка под блюз, пародию на «я, походу, чая перепила». Не, Катюх, ты тут сейчас вот прям в ашпе не права. В ашпе не права. Все очень шикарно. На самом деле, вот... это первая песня, у которой я слушал слова прям сразу. Прям сразу. Вот, классно. Единственное, что мне, ну вот честно скажу, слишком долго варенье варилось. Вот ее бы по тексту потом уже пошел перебор. То есть вот в самом начале кайфанул, прям вот реально кайфанул, улыбнулся, зацепило, а потом уже стало напрягать. Вот мне кажется, надо было вот эту финальную коду поближе сдвинуть к середине и покоцать, нещадно кастрировать текст. Потому что дальше уже пошло лишнее. Но это, опять же, лично мое мнение. На самом деле все шикарно. Вот, по поводу Раисы. Женщина очень интересная. Если вам интересно, погуглите. Погуглите. Ну, во-первых, она... Вот тут кто-то писал, что тут смесь Стальков. Она с Стальковым играла вместе в электроклубе. Вот, не знаю уж, насколько продолжительно, но такой факт биографии есть. Она преподает вокал в Гнесинке, насколько я правильно помню. Ну и вообще послушать интересно. Мне тут недавно, где-то неделю назад, Серега Ставроград скинул видос, какая-то запись передачи. Я посмотрел, послушал. Интересно. Молодец. Тетка интересная. У кого уши зачесались, сходите, поищите, послушайте еще. Ну, конечно же, после программы. Ну и у нас на сайте ее там есть. Так что вот так вот. Так, Натаха вот пишет, погоди, Саидшах же певица знаменитая. Ну так а кто ж против-то? Кто ж против-то? Ну что такого-то? Ну да, ну знаменитая она, но это же хорошо. Так, далее. Что там пишут нам еще? Камоныч вот написал, с первых секунд захватывает красота. Катюха пишет, это Матвеева, Фролова и Тальков в придачу. Серега написал электроклуб с Тальковым еще, да, так, далее, Натаха пишет, другая Натаха, давайте я вас буду по фамилиям, как в школе, Аверина пишет, и правда, похоже с тем, что пишет Митяев, и Юрка вот мне Блохин написал, Захар реально Митяев с сиськами, очень точно подмечено, а в целом приветственно и не напряжно, не мое, но под пивас прокатит, ну ладно, ты прям под пивас, классно там все сделано, что ты, такие вещи обязательно должны быть у любого человека в плейлисте, чтобы один раз в неделю послушать, зарядиться позитивом и слушать дальше свою харду. Вот. Так, Петр пишет, советская эстрада с харпом. Не знаю, что это такое. Забавно. Катюха написала, не мое. Ванька пишет, очень даже ничего. Это такая русская кантри. Далее, Стрела Морфея пишут, в этих строках проварит варенье, точно скрыт глубокий смысл. Это просто не может быть иначе. Ну да, я вот тоже думаю, мы вот с Коляновной переглянулись.
3: А мы не варим варенье.
2: Коляновна мне варенье не варит. Она, походу, свалит скоро от меня.
3: Свалю.
2: Свалит. Так, Олежек пишет, тема варенья зимой прет. Ну, мы сейчас, знаешь, что жрем? Мы сейчас жрем финики.
3: Финики в шоколаде.
2: В шоколаде, да, вот так вот.
3: Ты вам не плюшки тырить.
2: Так, Петруха пишет, классный набор инструментов. Пашка пишет, прикольная песня. Почему Коляновна все молчит? Ну вот, видишь,
3: Я не молчу.
2: Кваркнула что-то, кваркнула.
3: Мнение не могу рассказывать.
2: Она, если будет говорить мнение, то у всех будут уши вянуть.
3: Да.
2: Вот в той передаче, которая была до миксера, вот я исполнял роль злого ведущего по сценарию. А Коляновна, она абсолютно, я же почему говорю, абсолютное зло Коляновна фрикенбок.
3: Не, ну есть что-то, мне нравится, я могу сказать.
2: Когда ей нравится, да, она говорит. А так лучше пусть молчит.
3: Я лучше помолчу.
2: Так, вот, Катюха написала, опять рокерскую тусу в бардовские посиделки превратили. Ну ладно тебе. Сиди там, пей чай с лимоном.
3: Из шоколадки.
2: Из шоколадки. Так тоже надо слушать, потому что ну, нельзя одно и то же. Надо всегда ушами развиваться. Я всегда так говорю. Так, Андрюха пишет, сразу говорю, что песня понравилась, музыка, текст классный, необычно, самое то в зимний вечер. Стрела Морфея во втором своем лице. Я вас различаю только по цвету вот этого дискордного аватарки. Я так понял, у Светки она красная.
3: А чё это?
2: Ну вот мне так кажется, что это Светка написала. Очень оригинальная песенка. Немного вспомнилась «Бомба Питер», но не «Миксер». Легенькая, стебная, под хорошее настроение. Текст улыбнул. Развитие в конце интересное. Класс, сделали. Ну, ну что, ну это точно не Морфей писал. Потому что он бухает.
3: А я бы мордашку зеленую взяла бы.
2: А тут не выбираешь. Тут вот как-то раз.
3: Как ты не выбираешь?
2: Ты выбирала мордашку?
3: Да.
2: Не, у меня прям вот пока я аватарку не приклеил, была какая-то нейтрально-фиолетовая. Так, Славик. Славик пишет, классика жанра, по мне, как человеку, занимающемуся больше текстами, чем музыкой, текст песни не очень пришелся по душе. Сколько раз можно повторять, кто варит? Вот, видите? Видите, не один я так считаю. Вот все-таки много его там было. Вот оно вот смакануло первые два куплета, а потом его стало очень много. Так, а качество аранжировки и записи хорошее. Так, далее. Кода. Петр вот пишет, кода, такое ритмика слишком сильно отличается, не очень зашла. Ну, не знаю, тут, как тебе сказать, я тебе объясню, мисель, как я это понял, мисель такой был. В начале это был Митяев с сиськами. Вот, все очень простенько, все очень прям вот вообще простенько, булькал вот этот тазик, шли вот эти вот бархатные слова, а потом ребята вдарили, потому что, ну, они же должны показать, что они не хрен собачий и даже не собачачий, что музыканты профессионалы, и, ну, они обязаны были бахнуть, и они бахнули. Вот, то есть, я так подозреваю, мысль была именно такая. Так, далее. Катюха вот пишет, я, видимо, в своей неполной 30 еще не догоняю. Ты еще не догоняешь, тебе еще все впереди. Вот еще 30, и будешь петь точно так же, как Раиса Саидшах. Вот поверь мне. Так, Никодиму понравилось. Стрела Морфея спрашивает, здесь ли Юмгар. Видел, есть они тут. Так, ну все, дальше по треку, по-моему, ничего нету. По треку конкретно больше ничего нет. Короче, всем все хорошо. Всем все хорошо. Едем дальше. Далее трек группы, которая раньше дислоцировалась в Москве. Раньше я всегда говорил, а вот это вот моя скрипачка Ленка, а вот это вот загадки Евы. Совсем недавно у них вышел свежий трек, они его сразу же залили на неформатку. Ребята живут теперь в Краснодаре. Вот, саму Ленку что-то я не вижу, не во ВКонтакте, я сейчас, кстати, ВКонтакте обновлюсь, может, она тут и есть, а я просто не вижу. Вот, и в Дискорде тоже не вижу. Теперь они у нас краснодарцы, теперь они у нас далеко, теперь она больше не моя скрипачка, потому что уже так просто не приедешь Зухеру на скрипке подыграть. Но, тем не менее, вышел свежий трек, и ну не мог я пройти мимо этого, поэтому ставим, слушаем. Называется трек «Пей, тролль». Сейчас я открою, где тут, может, что-то там понаписано, а я не прочитал, будет нехорошо. Вот, тут до хрена написано, но... Знаете, вот после слов «Что ж, дружок, скажи волшебное слово», я, пожалуй, не буду читать. Друзья, я сейчас скину ссылку. Вот, и все, кто под грибами, прямо в данный момент могут пойти и ознакомиться. А я ставлю группу «Загадки Евы», «Пей, тролль» называется трек, город Краснодар теперь уже, не Москва. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот спроси вслух сейчас, вот что, почему не загадки Лены?
3: Да, почему нет таких групп? Загадки Лены, Леночка, чё твою мать, какие-то имена другие.
2: Ну, такая задумка была. Колка, привет. Привет, дружище. Так, только что отзвучала группа «Загадки Евы». «Пей, тролль» называлась песня. И давайте я прям поднимусь вверх чата и буду читать сразу комментарии. Так, «Стрела Морфея» пишут на норм. Родик прям сразу на мужика бухающего закинул. Так, Ванек пишет «Супер, задорненько и со вкусом». Слайк написал «Мне нравится и все тут». Ну-ка, мячи, стаканы на стол. Да, есть такая подоплека. Андрюха пишет «Неплохо, после варенья норм так зашло». Пашка написал «Слава богам, трек этот мне ближе других». Ну вот слушался, что-то на Хиловису немного смахивает. А так молодцы. Да ладно, нет, ну Хиловисой тут вообще не пахнет. Так, Родик написал «Веселая песня, обздынь бокалом с моей стороны». Серега пишет «Ирландский паб». Но они вот где-то, да, ближе к этому стилю работают. На самом деле, ребята, вот если... Я не знаю, вот в связи с переездом в Краснодар, потому что я знаю, что они вот только-только-только в Москве собрали состав, только у них появился постоянный состав, и бац, и они переехали. Насколько они теперь будут концертами заниматься, но если вдруг где-то увидите афишу «Загадки Евы», обязательно сходите, потому что в записи мне всегда не нравится, как они звучат. Я всегда это говорю, но живьем вот это стоит увидеть обязательно, потому что живьем это прям классно все звучит. В записи все как-то вот у них очень сжато, серьезно получается. А живьем прям вот они плющат реально. Так, далее. Катюха пишет, прикольный фолчик для пары пива, а то развели тут философию. Ну а как, без философии никак. Так, что там, «Стрела Морфея» пишет, необычное сочетание самого мотива и женского вокала. Весьма атмосферно. Немного вспомнилось про мечи, стаканы на стол и мельницу. Вот смотрите, то же самое. Че у вас так всех на Хиловису-то прет? Зашло, особенно под бухашку. Прям хорошо. Жаль, если в нынешней тенденции обвинят в пропаганде алкоголя и занесут в черный список. Да... Уже, по-моему, всем плевать. Я вообще за то, чтобы отменили интернет, сотовую связь, телефоны, и мы вернемся к практике, когда люди будут ходить на концерты. Вот это самое то. Так, Вадим пишет «Наливай плюс». Олежек пишет опять про бухло. Да что ж такое? Бухать и троллить, этим и так население занято. Где песни про здоровый образ жизни? Олежек, давай пиши. Пиши про здоровый образ жизни. Так, далее. Замените мысль в словах «наешь траву, давай» и все. Про здоровый образ жизни еще можно добавить и «приседай». Ну, может быть. Так, что там? Петруха пишет, инструменты немного друг друга забивают, а так весело. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Ленка не... А, вот Юрка написал. Атмосферно весьма, это во ВКонтакте. Прям захотелось из ведра пивка отхлебнуть. Меньшая тара тут неуместна. И мясо отгрызть. Причем мясо отгрызть прям, знаешь как, от живой, идущей мимо официантки. Из ноги кусок мяса выхватить зубами. Да, можно. Так, чего там? Сейчас обновлю страничку во ВКонтакте. Это вдруг там еще что-то кто-то написал. И будем, наверное, листать дальше. Ленки нету. Где она? Где это? Дрянь. Ладно. А, вот, Надюха написала. Атмосферно и задорно. Вначале вспомнилась сцена из «Властелина колец». Вот. Серега Привалов пытается приконнектиться. Давай, приконнективайся. Все, ладно, едем дальше. Далее у нас территория отчуждения. Сейчас я их найду. Где они? А где они, кстати?
3: А где же?
2: Ой, где это?
3: Где?
2: И где это у нас территория отчуждения? Замечательно. Так, ладно, мы сейчас пойдем то длинным путем. Просто у меня почему-то нету этой странички открытой. Да, нету. Вот так вот. Ладно, давайте мы поставим, включим. Территория отчуждения. Трек называется «Вопреки». Вот, а все, что я не сказал, я скажу после того, как трек отзвучит. Ну и соответственно. Все, я заговариваюсь. Ссылочку кину сейчас, как только страничку найду. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но предпочтительнее найдите прямо в той же теме ссылочку на Discord и перебирайтесь все туда, потому что контакт невозможно стал тупить, там очень сложно общаться. Вот. Так, ну и забыл, да, я самое-самое-то главное забыл. В теме закреплена, в группе закреплена тема. Друзья, вот прошло 4 декабря, я эту хрень написал.
3: Сегодня 12-е.
2: Прошла неделя, твою мать, в группе.
3: Ах вы, суки ленивые.
2: Все, вот я сейчас буду материться, буду кричать, ленивые твари. 3508 в группе, 2300 у меня в друзьях. И за 8 дней добавилось только 64 человека. Вам что, так сложно на YouTube подписаться? Вот мы сделаем короткий адрес и отписывайтесь нахер, если так вас он затрахивает, этот YouTube. Ну, прям даже обидно. Надо всего-то 300 кликов, чтобы мы могли короткий адрес туда сделать, потому что там сейчас какая-то невообразимая ссылка на наш канал. Давайте быстренько зашли в YouTube и добавились туда все, и друзей всех своих туда позвали, а потом можете отписаться. Вот. Ладно, возвращаемся все-таки к программе. Только что у нас отзвучала группа «Территория отчуждения», город Питер, панк-альтернатива указана в стилистике. Про себя ребята не написали ничегошеньки. Вот ничегошеньки абсолютно. Вот, поэтому как бы и рассказать мне нечего. Ссылочку я кинул. Вот, если, ребята, есть тут, то кидайте, давайте ссылки на свою группу, на свои сайты, на все, что у вас там есть. Начинаю читать комментарии. Так, Катюха написала «хорошо, но вторично». Пашка согласился. Юникс написал «на любителя». Родик пишет: «вот нравятся такие бодрые песни, орут, гремят, в ноты умеют музыку делать. Красота без лишних слов». Просто слов не особо разобрать. Вот. Да. Но я счастлив тем, что я не слушаю слова. Мне проще. Так, Ванек Привалов написал: «мне понравилось, особенно начало песни зачетное, но затянут». Так, Петруха написал: «со сведением надо поработать, а так бодренько». Славик написал: «манера вокального исполнения лично мне мешает вслушиваться в слова». Я ссылку кинул, там можно слова почитать. Так, Родик пишет: на вторичном рынке тоже есть спрос. Тут не могу не согласиться. Олег пишет: что-то смысл теряется в глубине бабаха. Хорошо, ребята играют громко. Так, Ставроград, Серега пишет: пафос подачи 80-х. Как-то запоздало, что ли, это намеренный винтаж. Чего-то напряжно расслушивать до коды. Ушел курить. Андрюха написал: норм, песняга, слушать можно. Пашка пишет: особенно не придирайтесь, хоть и не запоминающийся трек, но в эфир любого рок-радио вполне вкатит. Так, далее. Стрела Морфея пишет: любопытная вещь, по ряду причин трудно оценить. Иногда женский вокал почти забивается, но присутствие ощущается. Слушать приятно, хорошая задумка. Про косяк стиль понравился, песня тоже прикольно. Я не понял, при чем тут женский вокал сейчас? Или Стрела Морфея слышат сейчас варенье? У них, походу, очень медленный интернет. Они, походу, Раису Саидшах еще слушают. Так, Юникс написал: долго. Вадим пишет: слова все же нужно четче. Компрессор в помощь. Да там не только компрессор, там надо хорошо поработать над сведением. Я так подозреваю, ребята сами сводили. Так, Натаха пишет, я два раза подписал... А, это про Ютуб. Это про Ютуб. Не, я же не говорю, что все сволочи. Я говорю, что вот где все те остальные 4000 человек, которые никак не могут подписаться. Ну, обидно, ну, ребят, блин, 300 кликов-то всего и надо. И ладно бы каждый день мы такую фигню просили. Ладно, хрен с ним. Так, ладно, что там дальше у нас? Родик пишет, женский вокал очень тихо слышен был, но есть. А, значит, я его просто не слышал. Так, ну и все. Ну и все, как бы комментариев тут больше не вижу в Дискорде. Сейчас обновлю ВКонтакте, что там мне нацарапают. Сейчас. Вот, начинается показать следующий комментарий. Теперь показать еще один следующий комментарий. А, все, никто ничего не написал. Ну и все. Значит, как бы проехали. Юникс вот написал, да будьте как я. Я вот не сволочь подписался. Спасибо тебе, дружище. Хоть ты у нас нормальный, понимаешь, человечий слушатель. Вот. Ладно. Едем дальше. Далее у нас трек как раз вот из тех нестандартных, про которые я говорил. Сейчас заядлые рокеры, которых тошнит от фолка, от этники, могут просто пойти поблевать где-нибудь отдельно, чтобы не напрягать свой слух. А я, в принципе, с удовольствием послушаю, ибо выбрал в программу сам песню. Группа называется «Веды». Так, сейчас я найду их вкладочку, вот она. Песня называется «Тропы», город Калининград. Дислокация, про себя ничего не написано, слова, музыка Светлана Ханова написана. Или Ханова, я не знаю, как правильно, но надеюсь, что правильно прочитал. А итак, ставим, слушаем. А где там музыка? Ну, мотив, наверное, да, все-таки музыка называется. Ну да. Да, это я лоханулся. Итак, «Веды», Калининград, трек называется «Тропы», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.08 на наших зеленых системах. Вот так вот я вас немножечко растрепал. Сегодня я говорю, интересный контрастный эфир получается. И это хорошо. Так, Андрюх пишет, ой, жиза, ох, бляха. Андрюх, тебя что там, трепануло, походу. Катюх пишет, кавер хорош, в том числе за счет многоголосия. Первый раз в такой задумке вижу. Слушай, я не знал, что это кавер, но тем не менее, я просто не знаю, чье это. Так, Петрух пишет, веды и иконы у меня в голове не сходятся. Вокал это хорошо, но немножечко бы инструментал. Да нет, петь тут как раз вот и не нужен он, потому что, это чисто акапельная вещь, акапельная, как правильно, не знаю, акапелла, наверное. Так, Андрюха написал, не мое, но пою душевно. Родик пишет, красивые душевно умницы. Ванька пишет, весьма неожиданно в этой программе. Я не знаток такой музыки, но девчонки поют здорово. Юникс пишет, акапелла, да и многоголосие очень круто, конечно, но я долго не могу такое слушать. во-первых, это было недолго, скажем так, всего 4 минутки на полтора часа эфира. Вот. А во-вторых, если брать глобально, вот скажи, когда ты последний раз такое слышал или слышала, я не знаю, ты бы вот обозвался по-человечески, не люблю я эти кликухи, Юникс, как тебя зовут? Как тебя зовут?
3: Давай знакомиться.
2: Давай знакомиться. Как тебя зовут? Вот, а то и на раз хочется в морду кому-нибудь плюнуть.
3: А вдруг девочка?
2: А вдруг девочка, да, не плюнешь. Вот, это я шучу, конечно. Так, Пашка пишет, прям по душе, слава богам, уже хотел сказать, пока смысл РПЦ не всплыл, но все равно хорошо. Ты знаешь, Паш, я, скажем так, в слова не вслушивался, я слушал именно мелодику, как это спето. Есть там небольшие огрехи, конечно, у второго голоса, но они настолько незначительны, в общем, звучит классно. Вот. Натаха пишет, мой хор напомнила. Далее. Вот, Стрела Морфея пишет, так-то хорошо, однако зашло бы после литра. Может, даже подпели бы, но одна стопка слишком мало. Исполнено супер, хотя показалось небольшие неточности. Но не наш стиль. В прошлой песне было два вокала, женский и мужской. Ну, я, значит, женский вообще не услышал. Так что, вот. Так, Катюха пишет, запев и кода просто улет. Олежек пишет, вполне приятно окошко разбить только в конце для эффекта усилительного ради. Окошко или взорвать что-нибудь. Что-нибудь взорвать мощное. Сформулировал мысль. Ладно. Так, Катюха вот мне пишет, это пост фольклор скорее. Пелагея еще потянула. Портила эту песню. Ну,

0: знаю, я правда, я ее не слышал. Просто я слова никогда не слушаю. Если бы я слушал слова, то, может быть, я бы когда-нибудь и узнавал бы эти вещи там во всякого рода каверах. А я слова очень редко слушаю, очень, потому что слишком много треков переслушиваю, и у меня просто мозг, он на автомате не слушает слова. Так, Серега пишет, вот и удивил, как обещал мне во ВКонтакте, неожиданно даже удивил, а тут заведы в ответе. Заведы в ответе. Не понял. Ладно. Так, далее. Натаха пишет, у нас в Туле есть вокальный ансамбль «Куликово поле». Я вот их слушаю при возможности. Мужчинки поют красиво. Так. Никогда не слушаешь слова, кроме Митяева. Нет, я редко слушаю слова, а Митяева я выучил наизусть еще в 90-е годы, поэтому мне особо их и слушать не надо, я их знаю. Так, ладно. Ну и все, собственно, по песне больше никто ничего не написал. Сейчас обновлю ВКонтакт. Может, там что-то появилось. И, в принципе, будем двигаться дальше. Так, крутим, крутим. Еще раз обновляем. Все, больше никто. А, вот. Надюха написала «Неплохо, но не дотягивают, и песня звучит слабее, несмотря на двойной вокал». Там тройной вокал, кстати. Серега пишет, «Возможно, я зажрался тут в своей Москве, но Wi-Fi в метро подбешивает отрубаться, а трек хороший». Вы там в своей Москве точно зажрались уже, потому что у вас, когда Wi-Fi в метро отрубается, вы нервничаете, а у нас тут полтулы вообще без интернета. Поэтому как бы не бузи, слушай, как получается. Вот, пишет, что-то настроение озорное, почему-то ко всем песням матерные рифмы в голову лезут. Это, знаешь, как это новый, как это называется, новая ступень твоего дзена. Ты записывай свои мысли матерные, потом может из этого получиться хорошая песня. Все, ладно, едем дальше. Едем дальше. Вот «Стрела Морфея» удивляется. Метро, что это такое метро? Метро — это подземный трамвай. У вас в Нижнем Новгороде же есть подземный трамвай. Подожди, или это в Казани? Не, по-моему, это в Нижнем. Или в Казани. Ну-ка, расскажите мне, нижегородцы, алкаши. У вас трамвай ездит? Не, у них реально в туннеле...
1: Я не знаю, я там не была.
0: Ездит трамвай. Обычный трамвай. Не поезд метро, а обычный трамвай. Так, ладно, едем дальше. А далее у нас группа «Анкора». Город Москва. Хард-рок заявлен. Чуете, да, контрастик какой? Про себя написано следующее. Киборги, пришедшие из будущего,
1: они заполонили весь
0: чтобы
1: мир.
0: Спасти человечество от скуки. Моб вашу ять. Вот, ставим, слушаем «Анкора». Трек называется «Живой». Город Москва. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:19 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло. Каляновна Фрикенбок.
3: У меня свело булочку.
2: От долгого сидения. Все, все, нас теперь полукаляновна с одной булкой. Так, колка. Колка, мы теперь знаем, какая скотина еще не
3: вот
2: подписалась.
3: Это ты не подписался.
2: Ты во всем виноват. Зайди во ВКонтакте, ссылка оттуда из группы прям ткни и попадешь на наш канал YouTube. Вот. Так, ладно, возвращаемся к комментариям. Только что у нас отзвучала группа.
3: Он какашку прислал.
2: Ну, а что он еще мог прислать?
3: А что ты мог еще прислать?
2: Что он? Он втихаря выпустил альбом. Втихаря. Вот. И теперь
3: что? А он мне тут жалуется, что ты колки не видно.
2: Что-то колка пропала. Что-то, дружочек мой.
3: И целый альбом.
2: Дружочек мой пропал. А он бабах, блядь. Падла. Белорусская. Ладно. Так, что у нас? Отзвучала у нас Анкора со своим живым. Вот, и начинаю читать комментарии. Петруха вот пишет: Рамштайна Найтвиш. А что вы все сравниваете? Вот, меня всегда удивляет. Ну, уже, по-моему, живя в 21 веке, сложно уйти от сравнения с кем-то. Ну, любую группу возьми сейчас, вот любую. И, наверное, вот только Веды выделились, и то им нашли 1000 сравнений. Вот даже из сегодняшнего эфира. Мне кажется, сейчас сравнивать это вот вообще неблагодарное дело. Ну, прет, ребят, с такой музыки, ну как бы они работают в этом стиле. Молодцы, что не бросают. Вот я уже за это только радуюсь. Так, Юрка, а вот мы теперь знаем, кто такой Юникс.
3: Очень приятно, Юрий.
2: Мы с тобой познакомились, Юрок.
3: Можно плевать.
2: Вот, пишет не лучшие их песни, знаю, ребят, хорошо. Так, Славик пишет, что за обилие сегодня женского вокала. Уже уши болят. Ты сегодня не любишь женский вокал? А, ты его вообще не любишь, я вспомнил. Так, далее. Электросинтиметол, не знаю. Олежек пишет, вот вокалистку чем могут душат. Да, Олег, я с тобой согласен, но я к этому вернусь. Попозже сейчас зачитаю все. Ванька пишет, блин, как-то вокал с музыкой не вяжется, как будто ласковый май обновил репертуар. А музон неплох. Так, Родик пишет, жир, ничего не понятно в вокале, но какая харизма. Однозначно плюс. Андрюха пишет, вот это крутотень, всегда нравилась электронщина на заднем плане в роковых композициях. Вот, Юрка пишет, живьем они хороши, куча дыму, лазеры-херазеры. Ты знаешь, куча дыму, это на самом деле очень плохо. Я тебе как вокалист рассказываю, когда задымляют сцену, вот этот дым, он очень сушит воздух, и у тебя горло просто уже не знает, что делать, то ли петь, то ли блевать идти за сцену. Так, что там, Натаха пишет, тут с вокалом недобор местами, голос народницы несоответствие. Далее, Серега пишет, вокал интересный в плане перспективы, только репертуар подобрать в иной нише. Проблема многих — самоидентификация творческого «это мое». Голос понравился и все. Так, Пашка пишет, по музыке претензий нет, но все это уже, как говорится, 100 раз уже сыграно и спето. Все это уже пройденные дороги, оригинальности хочется. По вокалу совсем чуть-чуть не попадало, на профи колонках слушаю, энергии есть у них, но поменьше бы похожести. Я тоже курить. Так, Стрела Морфея пишет, точно киборги. Не понравилось. Не понравилось, если коротко. Показалось недотянуто. Сведено странновато. Вокал один или два, или мощный дабл. Нет, там два, причем второй все портил. Так. Далее. Далее, что там у нас? Ну и все вроде. Все. Больше никто ничего по треку не написал. По сведению, ребят, вот честно говоря, во-первых, девчонку задушили. Прям такое ощущение, что ей намотали шнур от микрофона на горло. И барабанщик на кардан намотал второй конец шнура. И когда вот он лупил по бочке, девочку прям душило, душило и душило. Сведение однозначно. Не айс. Ну, что, ну давай, ну скажем, говёно. Говёно. Для такой музыки, для такого обилия инструментов, ребят, не поленитесь, купите нормального звукача, пусть он вам одну песню сделает, заберите себе проект этот и посмотрите, как он это все сделал, и уже по этой конве верстайте остальные свои треки, потому что материал достаточно сложный, его с кондачка правильно не сведешь. Тут вот очень большая беда в сведении. А так, в принципе, да, технично. Второй вокал, вот он там больше портил, чем придавал какого-то спецэффекта. Его бы прям вот вообще застрелить хотелось. Прям выйти на сцену с дробовиком и застрелить. Вот, но это опять же беда сведения. Поэтому работать, работать и работать. Группа перспективная в своей нише. Желаю вам удачи, скажем так. Вот, едем дальше. Далее у нас группа зажравшиеся москвачи, которых, понимаешь, раздражает обрыв Wi-Fi в метро. Группа Юмгайр. Свежий трек, насколько я понял, потому что он прям вот буквально недавно появился у нас на сайте. Ну и так как давние знакомые, да еще и свежий трек, ну и, конечно же, я его сразу цапе и в эфир. Итак, ставим, слушаем. Юмгайр, город Москва, «Хватит жрать» называется трек. Очень прям вот в тему. А у меня финики в шоколаде лежат. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Слайк, спасибо. Я возьму себе на вооружение. А для тех, кто не в Дискорде, я прочитаю слайд, картинку скинул. Там написано следующее. Иногда я говорю себе, хватит жрать, Дима. И продолжаю жрать, потому что я не Дима. Вот я, наверное, повешу себе эту картинку на лоб. Так, пишет, мне песня нравится, все сбалансировано. Это Славик. Так, что там? Ну, у нас посыпаю. Вот, кстати, кто просил про здоровый образ жизни? Вот вам, нате, распишитесь. Андрюха пишет, так хотелось на ночь пожрать. Ну да ладно. А ты себе скажи, хватит жрать, Дима. И жри. Так, Пашка написал вступление, очень мне уши порадовал. И в целом приятно. Родик написал, хорошая песня с иронией. Стрела Морфея пишет, очень актуально, про «Хватит жрать», стоя у холодильника, часто себе говорим это. Песня зашла, актуально, ща курочку заточу и брошу. Прикольно и по подаче, и по сведению, текст понравился. Юрка вот решил пельмешек запоросячить, а мы мантов сейчас с Коляновной хердыкнули 15 штучек.
3: Это он. Я 3 штучки.
2: Ну, а я 12. Ну и ничего, так это хорошо. Хорошо вошли манты. Жалко, что закончились. Так, что там у нас еще? Пашка пишет, я хоть сам из фолк-среды, но вот мой голос за эту группу. Вот так вот. Ну и правильно. А потому что ибо нефиг. Так, далее. Колка пишет, вот на ночь жрать вредно, но вкусно. Я с тобой соглашусь полностью. Олежек пишет, очень актуально, песню как колыбельную для некоторых госдеятелей. Да, ты знаешь, Олежек, мне кажется, госдеятелям им вообще колыбельная не нужна. Они и так хорошо засыпают и спят. Так, Петруха написал, вот, спасибо за лестные слова, всем приятно. Так, Андрюха пишет, ночи еда вкуснее. Так, ну что же, по треку-то будет что-нибудь? Так, вот Натаха пишет, только сегодня видела мемчик, что это магниты притягивают к холодильнику. А вот сегодня прям хотелось пожрать на ночь, придется отложить. Да сходи пожри, ё-моё. Ну что ты уже это... Нельзя себя ограничивать. Потому что это провоцирует. Нет, я слова начал забывать. Все, это просто какая-то...
3: А
2: уже...
3: тебе не хватает еды?
2: Это провоцирует неврозы. Ни к чему это все. Вот.
3: Зачем? Зачем это фотография?
2: Нет, это молдавская свадьба. Родик нам скинул сейчас фотку. Молдавская свадьба. И походу это его невеста, а он фотографирует. Вот. А гости, видимо, уже под столом. Так, ладно. Что там у нас? Сейчас еще ВКонтакт обновлю. И, в принципе, будем закругляться. Так, где оно? Вот же оно. Показать следующие комментарии. Показать еще следующие комментарии.
3: А ты сейчас к холодильнику пойдешь после программы
2: опять? Да. Вот пишет Надюх, очень люблю творчество наших ребят, но пойду поужинаю. Ну и правильно. Правильно. Правильно. Так, ладно. Все, друзья, все, закончилась сегодняшняя программа. Завтра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Вот, через неделю подведем итоги. Вот я нажал получить комментарии, а в ответ тишина. Тупой ВКонтакт. Ненавижу ВКонтакт. Вот. И чего? Завтра у нас будет программа «Мысли о смысле». Серега, ну-ка напиши быстренько, кто будет, потому что я опять не в курсе и опять объявить не могу. А ты заведи себе в привычку меня перед эфиром предупреждать. Вот. Завтра в «Мыслях о смысле» группа «Криц». Вот, будем долго, интересно слушать, говорить с Иваном Волком. Вот так вот. Ну и, собственно, все. Поздравляю всех с прошедшим 12 декабря.
3: День Конституции.
2: День Конституции. Вот, завтра. Что будет завтра? Я не знаю. А, я себе скачал, наконец-то, Twin Peaks. Вот этот последний сезон.
3: Твою мать.
2: Да. Теперь мне есть чем заняться. Вот, собственно, говорю всем счастливо, всем пока. Услышимся через 6 дней во вторник в бомбардировке. Так что как-то так. Все, друзья, не болейте, любите друг друга. Пусть все будет у вас хорошо. Коляновна.
3: Всем пока. Не жрите на ночь.
2: Жрите,
3: жопа
2: жрите.
3: Растет.
2: А жопа растет. И вот уже целый год.
3: Она не ест и не пьет.
2: А жопа растет. Все, пока, друзья.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On For The Road, Judas Priest.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

Победитель программы... Победитель программы... Миксер. Победитель программы... Миксер.

0: октября.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Город» про состояние души. Вот.
3: 10-й трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

моя навсегда со мной. Мне любви твоей, а моя навсегда со мной. Мне любви твоей не вернуть.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чино Морено из Deftones, Эрик из Surprise Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. «Примитив», с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом «Soulfly». Жду с нетерпением.

песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в туче укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твоем сиять.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню,

Боже, мир так сложен, да и нарожен. Лезу я, не слезь, не слезу я. Бьюсь, а грусть и злюсь, что рвусь из кожи вон.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Потому что лучшие люди всего рабочего класса.

На мысе надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарей он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежище псов. На серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

Не взять, не добавить, страна дураков, и между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз – лейкоз. Врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, уж слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулахуп, напевает она печальную песню. Опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ, чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочке сном крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную.

разных дум, сплетенье полное.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

чем мечтать, коли все загублено. Сопли взмах и свидание с вечностью. В голове туман от раны рубленой. На круги своя по бесконечности.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания! Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах и о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные и легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь-полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны.

Забыли заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь право в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уваж рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он не ответить. И четверо уставились на шаг. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке, но кто осмелится

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь, плодитесь, ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты. Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся, будь в курсе, сиди в соцсетях, достигни успеха, будь вечно на связи. В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит, тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй, и не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла, в рабочее кресло уселся удобно, направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободной. Вот лиц зажужжал, долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь, коллегам, охранникам и секретуткам. Слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна. Прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Резиденты Неформатного клуба. Резиденты Неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста.
1: «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он.
2: «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовый блюз. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Thank you.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.